который воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И Священное Писание находим, что когда молодой Иосия воцарился, то его страна была и находилась в отступлении. За время правления нечестивых царей идолопоклонство затмило знание о Боге. Мы находим, что в стране было отступничество. Мы также находим здесь, Священное Писание нам повествует, что чтение Слова Божьего игнорировалось. Духовное состояние народа было в упадке. Храм Господень находился в аварийном состоянии. Словом, весь народ отступил от Господа, и два предшественника Иосии этому способствовали. Страна и нация находились в кризисе, в духовном упадке. Да, это происходило в далекой древности, но это примеры из истории для нас, чтобы мы оглянулись по сторонам и посмотрели, где находимся мы. Находимся ли мы вблизи к Богу или вдалеке от Него? Находимся ли мы на духовной высоте или в духовном упадке? Это очень важно для нас сегодня, чтобы мы, оглядываясь в прошлое, смотря на опыты народа Божьего в прошлом, могли извлекать для себя необходимые примеры для подражания. Читая этот отрывок, мы видим, какие шаги предпринимает молодой царь Иосия. Здесь в тексте мы видим, что царь и весь народ, они осознали свое состояние, свое положение. Потому что текст свидетельствует о том, что когда царь услышал слова закона, то он разорвал одежду. Раздирание одежды в древности было актом скорби. Таким образом молодой царь выразил сожаление о грехе, о том состоянии, в котором находился народ. Священное Писание всегда призывает грешника осознать свое истинное положение и состояние. Мы читаем, когда в начале христианской эры апостолы Иисуса Христа проводили евангельские программы, в частности, во второй главе книги «Деяния апостолов», мы читаем, что апостол Петр проповедовал перед большой аудиторией более 3000 человек. Многие из присутствующих, услышавшие слово об Иисусе Христе и Его спасении, многие обратились к апостолам, осознав свое положение и свое состояние, что нам делать, мужи и братья. На что мы читаем в книге «Деяния апостолов», что Петр и другие апостолы призвали присутствующих покаяться для того, чтобы загладились и простились их грехи. В книге «Деяния апостолов»

ко Христу, мы читаем, что покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены. Очень важно осознать свое положение, и когда мы читаем историю древности народа Божьего, то мы узнаем, что на самом деле народ и царь осознали свое истинное положение. Вот почему царь Иосия, услышав слова из книги закона, разорвал свои одежды, выразив таким образом осознание того, что он понимает, в каком положении отступничества находится его народ, народ, которым он тогда руководил. Когда мы читаем этот отрывок Священного Писания во второй книге Паралипоменон, 34 главе, мы находим, что предпринимает молодой царь Иосия. Во-первых, мы находим, что царь Иосия ликвидирует, во-первых, симптомы этого отступления, которое имело место в народе. Мы находим в тексте, что он начал очищать Иудею и Иерусалим от высот посвященных деревьев. Мы читаем, что он проводит борьбу с идолопоклонством в Иерусалиме. Вероятно, что это были последствия неверного правления еще Манасии и других предшественников. Таким образом, мы видим, что молодой царь Иосия, услышав слова закона, осознав свое положение, предпринимает определенные действия. Первое, что он делает, это он удаляет симптомы этого отступления. Наверное, это поучение и для нас сегодня, чтобы мы, осознав наше состояние, наше положение, могли определить, может быть, есть что-то в нашей жизни, что нас отвлекает, что является причиной нашего отступления от Господа. Затем следующее. Устранив симптомы и причину отступления, царь Иосия предпринимает определенные положительные шаги. Это изменение в духовной жизни народа. Царь Иосия отдал повеление восстановить храм. Да, в качестве своего следующего шага – это реформа духовной жизни. Царь Иосия считал необходимым восстановить символ духовной связи Израиля с Богом. Молодой правитель плохо себя чувствовал в своем богатом и роскошном доме, когда он видел, в каком запустении находился храм Божий. Да, наверное, это тоже может научить и нас посмотреть на то, что происходит в нашем окружении, что происходит в нашей церкви, в каком состоянии она находится. Хороший пример для подражания, когда молодой царь Иосия, увидев тот дом и дворец, в котором он жил, где у него

него не было ни в чем недостатка. И посмотрев на то несчастное состояние Божьего храма, он пришел к правильному решению. Он решил, что нужно восстановить храм Божий. Нужно восстановить и провести реформу в богослужении этого храма. Таким образом, мы находим, что, возвращая людей к познанию Бога, царь Иосия занимался проблемами, которые он видел, и использовал те возможности и те средства, которые были у него в распоряжении. Но важно заметить, что до тех пор, пока книга закона не была найдена в храме во время ремонта, у него не было ничего, чтобы проводить реформу в соответствии с законами, которые требует Господь. Бог, должно быть, видел работу, которую проводил этот молодой правитель. Поэтому и случилось то, что произошло. Однажды мы читаем, что священник Хилкия взволнованно воскликнул: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». То, что увидели и услышали израильтяне, то встревожило и ободрило их. Когда они нашли книгу закона, когда они услышали слова книги закона, эта книга изменила их жизнь, их отношение к делам Божьим, к храму Божьему. Очень важно помнить о том, что для человека имеет большое значение познание Бога. Иосия, мы видим, хотел восполнить тот недостаток, который имел место в народе Божьем. Он видел, что народ Божий не знал Бога. Поэтому, когда была найдена книга закона, и когда ее принесли и читали, то мы находим, что Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевание и предостережение, записанные в этой древней книге. И был соответствующий ответ царя. Царь не мог достичь такого духовного уровня понимания без книги закона. Книга закона все изменила в его жизни и впоследствии в жизни его народа. Это, в свою очередь, должно научить и нас. Как мы относимся к книге закона? Как мы относимся к Слову Божьему? Важно отметить, что царь Иосия не только слушал, но также принимал и толкование. Мы слышим, что читали книгу закона и истолковывали ее значение. В книге «Путь ко Христу» мы читаем: «Чтобы знать о том, чему учит Священное Писание, мы должны сами исследовать Слово Божие, вместо того, чтобы полагаться на свидетельства других. Если мы предоставим другим думать за нас, наши духовные силы ослабеют и притупятся. Мы потеряем способность воспринимать в
всю глубину истины Слова Божьего.

И наоборот, наш ум укрепится, нам откроется удивительная красота и ценность Библии, если мы будем серьезно исследовать взаимосвязи библейских тем, сравнивая один текст с другим, сопоставляя духовное с духовным. В настоящее время мы, как христиане, должны изучать Слово Божие. Сегодня мы должны обратиться, как некогда молодой царь Иосия и его народ израильский обратиться к Слову Божьему. Потому что чтение закона Божьего и Слова Божьего многое изменило тогда в народе Божьем. Познание Бога происходит благодаря искреннему стремлению к пониманию Бога. В этих условиях большое значение имеет наша связь с Богом через молитву. Очень важно для нас молиться и просить Господа, чтобы Он нам открыл свою волю, изложенную в Его Слове, в Его законе. Мы находим очередной и, пожалуй, последний шаг царя. «И стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицем Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей». Посвящение Господу. Царь и весь народ заключили завет с Господом. Они посвятили себя на служение Господу. Это очередной шаг, который должны сделать мы сегодня. Посвятить себя нашему Господу. Итак, посмотрев на этот отрывок, повествующий об опыте народа Божьего в прошлом, мы многое узнаем от себя. Во-первых, мы должны помнить, что по своей великой милости и любви Господь проявил инициативу, Он ищет нас в этом мире и приглашает к себе, даруя нам и гарантируя нам спасение. С нашей стороны мы должны предпринять определенные шаги. Во-первых, осознать наше настоящее и истинное положение. Во-вторых, устранить то, что мешает нам и отвлекает нас от Бога. В-третьих, мы должны найти книгу закона, книгу Библию и исследовать ее. Мы должны не читать поверхностно, но углубиться в значение библейских текстов и найти, какое значение и отношение Слово Божие имеет к нам и к чему в Своем Слове Господь призывает нас лично. И последнее, что сделал молодой царь и народ Божий, и что должны и можем сделать мы с вами – заключить завет с Господом, посвятить свою жизнь Господу. Пусть Господь благословит нас и ведет нас в этой жизни, чтобы Он провел нас своим путем, чтобы Он нам осветил путь, чтобы мы прошли этими шагами, направляясь к Господу, потому что Он по любви Своей и милости ждет нас, зовет нас и ожидает, чтобы мы, идя этими шагами, пришли к Нему и отдали свою жизнь Ему.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Принято считать, что христианство – это религия добра. Но оказывается, Библия запрещает здороваться с некоторыми людьми и пускать их в дом. Кого же Библия запрещает приветствовать и почему? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще, конечно, удивительно, как согласуется с христианством вот это библейское повеление. Некоторых людей не пускать в гости, и нельзя даже с ними здороваться. Это повеление содержится в Новом Завете. А Новый Завет, как считается, ну как бы это завет, написанный по принципам Христа, это принципы принятия, любви. И вот очень хочется понять, что же это за люди, которых нельзя приветствовать христианам, и почему такое строгое повеление.
1: Я бы добавил еще к этому вопросу. Христа же тоже обвиняли, что он общается с мытарями, с грешниками, там, с блудницами, то есть со всякими теми людьми, с которыми фарисеи считали слишком низко, чтобы с ними общаться вообще, то есть считали их настолько большими грешниками. Но вся вот эта вот идея происходит из одного библейского текста, из послания апостола Иоанна. Второе соборное послание святого апостола Иоанна. Здесь всего лишь одна глава в этом послании. И текст, который, собственно, поднимает этот вопрос, звучит так. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». То есть он говорит о том, что если приходит кто-то с чуждым каким-то учением, такого человека нельзя ни принимать, ни приветствовать.
0: А что это за чуждое учение?
1: Ну, когда он говорит об учении Иисуса Христа, вот выше текст, да, «всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. А кто приходит к вам и не приносит сего учения, того, соответственно, не принимать». То есть, если человек приносит учение Христово, все, никаких проблем. Мы с ним общаемся, мы его в гости, мы его это. А если человек, получается,
0: не христианин,
1: то что ж нельзя общаться?
0: Вот именно интересно. Потому что, вот, например, у нас родственники. Есть, которые не разделяют нашей веры, что нам теперь не жить под одной крышей с ними? Или пришел друг в гости, он атеист. Да, он не приносит учение Христова, в мой дом не приносит. Я что, должна двери перед ним закрыть, там, перед подругой своей?
1: Ну, Христос так не делал же.
0: Ну, вот именно он с мытарями и грешниками общался. Или вот эти мытари и грешники все-таки были верующими. Ну, как сказать, они же были частью израильского народа. Это были какие-то другие мытари и грешники, отличающиеся, например, от современных атеистов.
1: Ну, то есть они были верующими, но просто грешниками, и Христос к ним приходил.
0: Да, просто жизнь не удалась, вот на обочине жизни оказались такие.
1: Он согласен, просто у него не получается.
0: Да.
1: Он не носит чужого учения. Вариант. И вы знаете, вот по вот такому сценарию живет достаточно много христиан. И они живут обособленно. Они настолько закрываются от внешнего мира,

0: что ну, диву даешься, как они вообще в этом мире существуют, потому что ну, как-то социализироваться же тоже нужно. Можно сказать так, что хорошо, вот эти мытари и грешники были внутри учения израильского, но Христос же общался еще и с самарянкой, Христос общался с серафиникиянкой, а это уже представители совершенно других вероучений. И мы знаем, что фарисеи с теми людьми вообще не контактировали. То есть самарянка удивилась, говорит, как это ты, иудей, вообще заговорил со мной? Тут такого быть не должно. Может быть, об этом речь? Знаете, все начинается с того, что, как мы говорили так, чуть раньше в одной из наших бесед, что когда начинаешь углубляться в один какой-то текст, можешь очень легко уйти от общего контекста, от смысла того, в каком контексте этот текст написан. У нас здесь есть целое послание, и оно, конечно, одна глава всего лишь, оно коротенькое. Вот, и, может быть, стоит чуть-чуть больше это послание разобрать, кому оно написано, в каком смысле оно передается. И, может быть, тогда этот текст станет чуть более понятен, потому что, ну, действительно, понимать его буквально будет что-то нехристианское. Послание написано некой избранной госпоже. Иоанн представляется: старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога, Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Достаточно стандартное для Иоанна приветствие, но обращается он вот к некой женщине, к избранной госпоже и детям ее. Так что ж, получается, все-таки личность и все-таки в дом? Или эта госпожа не совсем женщина?
1: В каком смысле?
0: Если это действительно просто женщина, к кому он обращается, тогда действительно ей, получается, нельзя принимать кого-то к себе домой.
1: Ага. Ну, то есть, может быть, здесь имеется в виду какая-то особенность культуры, что женщина не могла, например, принимать у себя мужчину, если она не замужем, допустим, по той культуре. И это какую-то двусмысленность могло вызвать. Но здесь все-таки речь идет конкретно...
0: Там сказано, что есть
1: дети. А, дети есть. Угу. Но тут все-таки вот в тех текстах, которые мы раньше прочитали, здесь речь идет именно об учении. Здесь имеется в виду не как... какая-то неудобная, щекотливая ситуация, да, касающаяся отношений мужчины и женщины. А тут имеется в виду человек Христа, Христово учение принимает или не принимает.
0: Смотрите, рядом у нас есть еще одно послание. Иоанн пишет эти послания все в одно время. Евангелие, три вот этих послания соборных и Откровение написаны примерно в одно и то же время. И мы понимаем, что первое послание он пишет всей церкви. Третье послание мы читаем: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». То есть он пишет какому-то человеку. Но если мы прочитаем третье, я сейчас не хочу в него углубляться, чтобы мы все-таки разобрали второе, то мы обратим внимание, что, несмотря на то, что он пишет Гаю, он пишет о проблемах той общины, той церкви, в которой Гай находился. Он говорит: «Я писал церкви», 9 стих 3 послания, «Я писал церкви, но любящий первенство у них, Диотреф, не принимает нас». Поэтому он вынужден написать Гаю, чтобы он как-то подействовал, чтобы он донес до церкви вот это послание, которое пишет Иоанн. Иоанн не пишет личных посланий. Иоанн пишет послание для церкви. И когда он представляет эту церковь в виде избранной госпожи и детей, как членов этой церкви, этой общины, то сразу все послание наполняется действительно истинным смыслом. Он говорит: «Я прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители

0: вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Это действительно не письмо одной семье.
1: Угу.
0: Это письмо целой церкви. Поэтому, когда он призывает поступать по любви и тут же призывает не пускать кого-то и не приветствовать кого-то, это не похоже на любовь. Но, наверное, есть какие-то определенные условия, в которых это имеет смысл.
1: Ну, вот здесь мы сейчас прочитали, что вошли в мир обольстители. То есть это люди не просто не исповедующие Христа и спокойно живущие, никому не досаждающие, хранящие внутри себя свои убеждения, но спокойно контактирующие с миром. Это обольстители, я так понимаю, да? И... Дальше, да, такой человек, он пишет, есть обольститель и антихрист.
0: Угу.
1: То есть вот есть люди-антихристы. То есть это люди, которые очень яростно настроены против Христового учения, получается. Не просто его не исповедуют, они против него ополчились, так?
0: Да, и даже больше, потому что, смотрите, а с какой целью вообще живут и действуют люди-обольстители? Что им нужно делать?
1: Поставьте
0: себя на их место. Какая у них задача?
1: Ну, возможно, они считают искренне, что они правы.
0: Допустим.
1: Я прав.
0: Так.
1: Я считаю, что прав только я, даже если я, простите, несу ересь.
0: Ага.
1: Я считаю, что остальные находятся во тьме, а я несу свет.
0: Так.
1: И я буду настойчиво, категорично проповедовать вот это свое так называемое учение, учение Антихриста, чтобы как можно больше сторонников приобрести. Ну, наверное, так, я не знаю.
0: Так, замечательно. Ну, примерно этим они и занимаются. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь? Ну, эти люди действительно верят в то, что они проповедуют. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь?
1: Ну, если в государстве свобода, наверное, это неплохо. Одни, ну, чтобы люди выбирали, что кому по душе, да.
0: В принципе, да. И вот здесь наступает один конфликтный момент. Когда у нас есть, условно говоря, одно вероучение, которое проповедует свое представление об истине, у нас есть другое вероучение, которое проповедует свое представление. А что будет, если они соберутся вместе?
1: Спор, дискуссия, драка, все что угодно.
0: А вот на самом деле все что угодно.
1: Насколько они воспитаны хорошо.
0: Потому что существуют и в нашей стране, и в нашей среде существуют межконфессиональные встречи, на которых люди общаются, представители разных религиозных конфессий общаются вполне себе мирно, достойно.
1: И они не обсуждают
0: с уважением друг друга.
1: Доктринальных.
0: Даже если обсуждают, то это происходит в духе взаимоуважения, мира и любви.
1: Да.
0: О чем здесь и написано. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его, чтобы мы принимали. Христос принимал. Христос принимал и сирофиникиянку, Христос принимал и самарянку, Христос принимал и грешницу, и мытаря, и общался с ними. И если они принимали Иисуса в ответ, они получали благословение от этого и шли за Христом. Если не принимали, ну, они уходили обратно по своим делам, и на этом их общение заканчивалось. Но такого, чтобы Христос кого-то прям вот отвергал и запрещал, было?
1: Не знаю.
0: В одном месте.
1: Чтобы кого-то отвергал, запрещал.
0: Угу. Когда Христос выгнал продающих, покупающих из храма.
1: Ну да, там он запретил.
0: Он входит на территорию храма и властным голосом повелевает прекратить тот бардак, который творится в этом храме.
1: Угу.
0: Он говорит, вы сделали здесь не просто базар, вы сделали здесь вертеп разбойников. То место, на котором должно проповедовать Слово Божье, вы это место превратили в то место, где продают, обманывают, обвешивают, наживаются на других людях за счет какого-то преимущества, которое имеют. И мы читаем, что он действительно выгнал, и несмотря на то, что там была и храмовая стража, и священники, там, фарисеи, там, люди именитые, знатные, никто не посмел его остановить. Более того, они потом удивлялись и говорили,

0: говорит как власть имеющий. То есть одного его божественного слова хватило, чтобы они в страхе покинули храм. Итак, если Христос, общающийся на бытовом уровне со всеми, из храма посчитал нужным кого-то выгнать, о чем тогда здесь?
1: Вы хотите, чтобы я вам дала ответ? Нет, это здорово, что вы задаете такие наводящие вопросы.
0: На самом деле, это послание имеет смысл тогда, когда мы воспринимаем это послание, обращенное к церкви.
1: И то есть не лично к кому-то, к какой-то госпоже, к кому-то из ее детей, вот как какой-то одной семье.
0: Да.
1: И это к церкви. То есть вот, кстати, если Христос выгнал продающих из храма, а так он всех принимал на личном уровне, а в храме было служение, посвященное Богу.
0: Да.
1: Это культовое здание, и это важно. Там по определенным правилам все делать.
0: Да.
1: Не вносить туда чего-то чуждого. Да.
0: Да.
1: И вот там он проявил жесткость.
0: Да.
1: А в личных беседах он был, ну, не такой.
0: И это значит, то, что Иоанн призывает делать. То есть, если это послание соборное, послание для церкви, то, соответственно, если в церковь во время богослужения приходит человек, приносящий чуждое учение туда, и пытающийся там проповедовать что-то свое. Ну, в нашей стране даже государственный закон запрещает это. То есть это даже нарушение государственного закона, я уже не говорю библейского. И церковь имеет полное право не пускать такого человека и не приветствовать его, не участвовать вместе с ним, то есть не позволять ему делать то, что он пытается здесь делать, прийти в чужой храм со своим учением.
1: Угу. Ну, а такие случаи бывают, когда люди приходят, может быть, это такие же христиане, но, например, другой конфессии, или христиане этой же конфессии, но они вдруг пересмотрели свои взгляды и решили отказаться от каких-то там принципов веры и посчитали, что это неправильно, и начинают там, где собирается народ, их единоверцы, и там они начинают их переубеждать. Переубеждать. Вот, кстати, мне вспоминается история, когда в одной из предыдущих программ мы говорили о том, как Авессалом, сын Давида, вкрадывался в сердца израильтян. Говорил, Давид, он не решает проблем вообще. Вот я решу, он уже старый, я молодой и полный сил. Сейчас я, ну как бы, я решу ваши проблемы, если что. Так и здесь, ну как бы есть такие случаи, когда люди обращаются к своим единоверцам и говорят, пастор, что он там проповедует, непонятно, эти пресвитеры, вообще это все учение. А вы знали, что вот эти пункты, это на самом деле не согласуется с Библией. Слушайте меня, я вам сейчас скину ссылочку, что там написано, что там сказал какой-то там проповедник другого толка. Вот. И то есть и начинается вот такое подводное течение, которое будоражит некоторых членов церкви, и бывает так, что ну, ереси приходят в общину, откалывается какая-то часть, когда большая, когда маленькая, от основной общины и начинают как-то собираться отдельно, либо они вообще просто уходят из церкви. Вот. И такие явления не редкость.
0: То есть причем эти явления поражают, в общем-то, любую церковь, любой конфессии, такое происходит. И Иоанн здесь очень четко запрещает позволять подобным людям действовать внутри церкви. Нет ничего плохого, вот, по сути своей, в том, чтобы верить чуть-чуть иначе, чем верит другой человек. Нет ничего плохого, чтобы транслировать свои убеждения, проповедовать их. Плохо в том, где и как ты это делаешь. Если ты хочешь проповедовать, проповедуй на своей территории, проповедуй в общественных местах, где это позволительно законом. Но, как говорится, ехать в Тулу со своим самоваром, да, или проповедовать чужое учение в абсолютно не принадлежащем тебе месте на территории другой церкви, другой деноминации, это в нашем случае и законом запрещено, и Священным Писанием запрещено. И поэтому здесь существует такое повеление, чтобы таких людей, вы видите, что человек пришел с чуждым учением, на ваше богослужение вы имеете полное право его не пустить.

0: пустить. Вы имеете полное право его не приветствовать. Что значит не приветствовать? В данном случае используется слово «радоваться». То есть, ну, не разделяйте его учение, не радуйтесь тому, что вот он пришел, и у нас есть возможность с ним подискутировать. Церковь и богослужение не место для споров и дискуссий. Церковь и богослужение – это место для поклонения Богу, для какого-то четкого, формального, значит, какой-то литургии, когда мы поклоняемся Богу определенным образом. И, соответственно, каждая церковь вольна устраивать это богослужение, как они считают то нужным. Другой момент, связанный с этим, это то, что если церковь не поступает, не начинает отгораживаться от подобных людей или выгонять их, то они начинают подпадать под проклятие уже со стороны Бога.
1: Это серьезно.
0: Это действительно серьезно. Да, у нас есть еще небольшое место в Откровении. Откровение 2 глава, где Господь обращается к Фиатирской церкви. Он говорит: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенные и так далее. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Ну и так далее. То есть, что он говорит? Вы позволяете чуждому учению проповедоваться с ваших кафедр, вашей церкви. И теперь он говорит: это против тебя, это против церкви. Ну, что я буду делать? Я детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Настолько серьезно.
1: Люди иногда думают: ну вот этот человек заблуждается, но мы сейчас ему все-таки откроем истину. Угу. Сейчас мы его переубедим. Да, он куда-то ушел, он куда-то там понесло его, но это все-таки наш брат. И даже если это не наш брат именно по конфессии, это же все-таки человек, он же тоже христианин, он, может быть, и христианское-то учение как бы Христа как Спасителя принимает, но какие-то другие вещи библейские он по-своему интерпретирует и как бы уже имеет в этом такое убеждение твердое. Но мы сейчас его как бы заново обратим, переубедим. Вот. И люди терпят, приветливо к нему относятся, выслушивают его. Как бы, и, ну, там, например, он на каких-то собраниях домашних, да, малых группах, как есть, да, обычаи у христиан протестантской, да, протестантских направлений собираться, да, на каких-то там библейских уроках, они везде привечают, а в итоге получается так, что, ну, иногда, что человек проповедует свое учение и в нем утверждается. То есть вот эта ненормальная ситуация получается, ее нужно обязательно пресечь, так?
0: Однозначно нужно пресекать. Здесь буквально страничку в сторону, здесь есть послание апостола Иуды. Он особо пишет про таких людей. У него практически все послание про подобных людей. И он дает им характеристику, что это те люди, которые ничем не довольны. У них постоянное вот это недовольство. Они ропотники. И это те люди, которые ищут уловить немощных в вере, слабых людей. Угу. Есть люди, которые знают Священное Писание, они укорены в том, что они верят. И кто бы к ним ни пришел, так, не так, они пообщаются, и каждый останется при своем, да, в худшем случае. Но есть люди, которые, вот они недавно постигли учение Иисуса Христа. Они еще, может быть, даже Священное Писание до конца не прочитали. Они не знают всех вот этих вот текстов. Вот. И когда приходит кто-то и начинает сбивать их с толку, да, начинает подкидывать им сложные тексты, к которым они еще не готовы по своему вот, как бы, духовному уровню, не доросли еще до этого, получается, что эти люди убивают у них веру. И ладно, если этот человек стал верить иначе. А если он разочаровался вообще в христианском учении?

0: Писании. А таких сказано, что человек, который подрывает веру другого человека, лучше ему жернов на шею и в море выбросить. Угу. За то, что он подорвал веру другого человека. Угу. Поэтому это действительно опасно. Но в это ухо проведет другое. Вы не приведете такого человека к истине.
1: А можно ли вот с такими людьми вести просто личные беседы, ну, даже, ну, не в стенах церкви и не на каких-то собраниях небольших, да, домашних, а вот просто лично у человека говорит, вот у меня вопросы. Угу. Ну, может, у него есть какая-то там подоплека еще, что типа, может, я буду переубеждать сейчас, да, но на самом деле он говорит, а вот как понять, вот я не согласен с этим, у меня много вопросов. И личная беседа его
0: личные
1: там с духовным
0: беседы
1: наставником,
0: никак не
1: с
0: запрещены. Вот. Более того, даже когда человека выгоняют из церкви или исключают из церкви, или, как написано, предают анафеме, все равно написано, да будет он вам как мытарь. То есть, ну, как вот человек, который прочий, да, как язычник.
1: Ага, как язычник.
0: А если он как язычник, то для язычников, по отношению к язычникам, какое у нас повеление? Проповедовать им Евангелие. То есть, если этот человек перестал быть, условно скажем, братом, да, и членом церкви, то он должен быть как все остальные прочие люди, кому мы пытаемся донести ту истину, которую мы верим и проповедуем. Если он не хочет этого, если он отказывается от общения, ну хорошо, мы не заставляем никого ничему. Если он наоборот ищет этого общения, без проблем, ну вот, если ты хочешь послушать, что мы проповедуем, ты можешь прийти. Церковь послушать. Угу. Если ты хочешь проповедовать, проповедуй где-то у себя, но не здесь. Угу. Если ты хочешь пообщаться и что-то узнать, хорошо, давай встретимся один на один со священнослужителем или с кем-то, с кем ты хотел бы пообщаться. И, пожалуйста, вдвоем, втроем, когда у вас цель пообщаться на ваши темы, пожалуйста, собирайтесь. То есть не в рамках какого-то богослужения, не давать ему то место, где он мог бы транслировать свое учение на других, особенно на тех, кто слабый в вере. Mm-hmm. А если хочет пообщаться, что-то поизучать, пожалуйста, это нормально и это даже полезно.
1: Понятно. Очень интересно. Андрей Дмитриевич, спасибо большое за разъяснение этого непростого текста. Благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Иосиф долго вел свою хладнокровную и жестокую игру с братьями, и теперь она достигла своей кульминации. Подложенная чаша, обвинение Вениамина в краже и приговор. Неужели Иосиф хочет, чтобы братья сполна испытали тот ужас и унижение, через которое пришлось пройти ему, и теперь кто-то неизбежно должен принять наказание? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ольга, здравствуй.
0: В прошлой программе мы остановились на самом интересном месте. Мы подошли к кульминации, когда Иосиф уже готовит что-то серьезное, самое, наверное, серьезное для своих братьев, какое-то испытание суровое.
1: Да, мы начали читать 44 главу и даже прочитали ее до 10 стиха. Я предлагаю, чтобы мы могли сегодня с самого начала ее прочитать, чтобы вспомнить сюжет полностью, потому что, ну, действительно, это развязка. Мы, во всяком случае, в этой главе очень близко, практически вплотную подойдем к развязке замысла Иосифа и вообще попробуем понять, а был ли у него замысел, или это у него была внутренняя борьба, что двигало им, вот, когда он так поступал. Ну, 44 глава, да. В общем, остановились мы на чем? Что все-таки братья Иосифа, сыновья Иакова, все пришли в Египет.
0: Ну, у них выбора не было уже не идти, да. Потому что голод продолжался.
1: Отец наконец-то их отпускает, да, и отпускает с ними Вениамина, но очень сильно переживает, чтобы ну вот, не дай бог, чтобы что-то с Вениамином не случилось. И как бы вот в этом контексте мы, вот в этих настроениях, вот в этих переживаниях, мы сейчас и продолжаем читать 44 главу. «Приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести». И серебро каждого положил в отверстие мешка его. Это еще учесть, что когда они пришли, он устроил для них пир, накормил их всех, там, особенно в несколько раз больше кормил Вениамина. Это все происходило у них на глазах. Но он не открылся им. Это все происходило, как сказать, в тайне. Он, естественно, им не
0: открылся. Но он общался через переводчика, наверное.
1: Да, он общался через переводчика, хотя понимал, что они говорят.
0: Он, видимо, наблюдал, как они себя ведут, как относятся к младшему брату.
1: И вот наступил момент, когда их нужно отпустить. И вот он их отпускает, опять говорит, наполните мешки этих людей пищей, то есть они насыпают им зерна. Серебро обратно возвращает в чашу, серебро обратно возвращает в отверстие мешка каждого, в общем, все. Да? А вот второй текст говорит, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб. То есть свою какую-то особую любимую чашу он ему туда, значит, подложил. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им». «Для чего вы заплатили злом за добро?» Вот приходят они, да? «Почему вы заплатили злом за добро? Вы о чем?»
0: Они только что облегченно выдохнули, все закончилось хорошо.
1: Только они вот эти все переживания испытали, и вот все, идем домой. Аллилуйя, вроде все хорошо, да? «Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. И вот их ответ, да, они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такое дело. Вот серебро, найденное нами в отверстие мешков наших, еще с прошлого раза, который, да, он им вернул.

0: Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему». Вот у меня возникает вопрос. Вот Иосиф это все спонтанно решал, вот как вот поступить, или он придумал это, и вообще зачем ему это было надо?
1: То есть такая суровая проверка.
0: Да,
1: причем, это подлог.
0: Да, это вообще была проверка, или вообще что он делает? Он действительно хотел поработить своих братьев, обратить их в рабов там, или он хотел Вениамина потом, или что? Что? Вот это вот откуда у него эти мысли?
1: Ну ведь если бы он, наверное, хотел превратить их в рабов, то ему не нужно было такой спектакль устраивать. Забрал и забрал в тюрьму. Кто там разбираться-то будет? Какие кочевники пришли, 12 человек со слами? Все, концов не найдешь. Куда делись, никто не знает.
0: Но ведь нужен всегда официальный повод. И это очень легко было устроить, да? И вот он появляется, да? Ну, в общем, интересно, что вот здесь в 9 стихе мы читаем вот ответ братьев. «У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Они так уверенно отвечают, но они, наверное, вот во всей вот этой истории здесь вот первый раз теряют бдительность. Да? То есть если до сего момента они там идут, переживают, так как это все внимательно, одно, другое, там они, ну, вот мы читаем в прошлый раз, они даже ушли обратно, увидели это серебро, которое им вернули, да, они начинают за дело переживать, вот это все как-то. А тут они на какой-то радости, на какой-то эйфории, и кажется, что они так уверены, они так уверены в своей правоте.
1: Но они, скорее всего, просто уверены, что это ошибка. Ну, какая-то что-то, недоразумение какое-то произошло. Они даже не понимают, о чем говорят. Они говорят, у кого найдется, они даже не понимают, что это за чаша-то такая.
0: Да, и они так уверены вот именно в своей правоте, и действительно, как их понять можно, что они даже представить не могли себе, что вот их вот так вот могли...
1: Что чаша таки найдется.
0: Подставить, да, что чаша все-таки у них найдется. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны. То есть они смягчают, то есть аж слишком сильно они даже, резкий приговор. Они говорят, кто найдется, тому смерть. У кого найдется, то есть вот даже так. Он же не требовал этого от них. Даже раб вот этот вот говорит, слуга Иосифа, который был послан, говорит, хорошо, кто, у кого найдется, тут рабом будет. О смерти здесь не говорится, да? Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. Вот интересная опять деталь. Откуда он, вот слуга вот этот, Иосиф, мог знать, кто старше, а кто младше?
1: А может, они сами как-то выстроились по порядку, как караван шел?
0: Мне кажется, что здесь четко прослеживается четкая инструкция Иосифа.
1: Но он, наверное, запомнил еще с прошлого пира, как они сидели.
0: Просто запомнил. Вот я тоже думаю об этом. Интересно, вообще слуга был посвящен в этот замысел, в этот план Иосифа, или он просто исполнял инструкцию? «Приди, сделай то». Или, например, он уже со слугой поделился своими мыслями, не знаю, как он доверял ему, насколько он был близок с этим слугой, какие у них были отношения, доверительные или нет. Но однозначно здесь слуга поступает по инструкции. Ну, потому что он по-другому совершенно чужие мужчины, все друг на друга по возрасту похожи, не определишь, кто старше, кто младше, и он вот так вот обыскивает. Это же все знак, они же за этим всем наблюдают. Он не подошел сразу, например, к Вениамину, да?
1: Наверное, в египетском дворце они и не к таким интригам-то привыкли. Да.
0: И нашлась чаша в мешке Вениаминовым. Вот она развязка. Все было хорошо, но чаша нашлась в мешке Вениаминовым. Что же дальше? И разодрали они одежды свои, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город.

0: разодрали одежды. Это, похоже, очень древний обычай, который присутствовал у израильского народа точно. Вот он откуда идет, еще, может быть, более древних времен, когда происходило что-то трагичное, ужасное, плохое, разрывали одежду. Это был символом горя, бедствия, скорби, да? Посыпали еще себя пеплом, пылью, вот.
1: Ну, у них шок, наверное, да, конечно, как бы такое случилось.
0: Символ того, что сейчас время неблагополучное, то есть когда. Ну, и пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома. Они думали, еще дома. Сидел и ждал, когда они вернутся, да. И пали пред ним на землю. Вот, кстати, еще один момент, когда сбывается сон Иосифа, что братья поклонятся, да, прям пали на землю. Это прям уже прям вообще. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал, и вот дальше идет очень глубокая вот эта вот мысль Иуды, его речь. Иосиф, 16 текст, Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих, и вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Ну,
1: А почему тут Иуда говорит? Все-таки старший среди них Рувим.
0: Да.
1: Почему он все время на себя роль лидера берет?
0: Вот это вот очень интересный вопрос. Почему, да? Интересно, что потом именно колено Иудина будет выбрано тем коленом, из которого произойдет Христос, родится Христос.
1: А сначала царь Давид.
0: Да. И подошел, но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему». Какая доброта.
1: Ну, как бы справедливо вроде бы.
0: Да, как бы справедливо. И даже ведь не подозревает. С самого начала он у них спрашивает, и как будто специально хочет узнать что-то про младшего брата. Потом именно младшего брата как-то особо выделяет. Потом именно к младшему брату попадает эта чаша. Я не знаю, догадывались они, что тут какой-то умысел. Понятно, что они не знали, что это Иосиф. Но вот какой-то умысел в этом они всем видели или нет. Переживали они, конечно. Но, в общем, что происходит дальше? Дальше вот как раз Иосиф говорит очень важные слова. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю». Ну, в общем, он предлагает, чтобы Вениамина оставить, а их отпустить. «И подошел Иуда к нему», 18 текст, «и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: „Есть ли у вас отец или брат?“» То есть вопросы такие прям целенаправленные, да? «Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер», да? Вот он умер. «А он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если тот оставит отца своего, то сей умрет». Ну, то есть они здесь говорят действительно правду, говорят, что отец очень переживает. «Ты же сказал рабам твоим», 21 текст, «приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти. Если будет с нами меньший брат наш, то пойдем,

0: Потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. То есть вот они ему, в принципе, рассказывают все как есть. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне». Вот интересно, 28 текст, из этого 28 текста Иосиф узнает версию, официальную версию, которую они представили.
1: Ну или, по крайней мере, какой отец вывод сделал из этой истории.
0: Да, отцу. В общем, он понимает, что он, все думают, что он растерзан. Во всяком случае, отец думает, что он растерзан. «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ними несчастье, то сведете вы седину мою с горечью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его», очень такие тонкие трогательные слова, да, «с душою которой связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Да? «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот такая трогательная речь.
1: Да, долгая и трогательная. И такое ощущение, что дословно записано просто.
0: Да. Но потому что на самом деле здесь каждая деталь, наверное, важна. Во-первых, ну что здесь, какие моменты нужно выделить, что здесь бросается в глаза? Во-первых, это заступническая речь, или как в Библии есть такое слово «ходатайство». Иуда ходатайствует за своего младшего брата. Это первое. Второе, он ходатайствует за виновного. Это очень важно. Почему? Потому что, ведь мы же сказали, что именно с колена Иудина тоже потом произойдет Христос. Ведь когда Христос умирает на Голгофском кресте за грехи людей, он умирает за кого? За виновных.
1: За грешников.
0: За грешников. Апостол Павел нам говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? Праведник за неправедников, за грешников. И мы знаем, что Христос также назван в Новом Завете ходатаем, ходатаем Нового Завета. То есть он оправдывает, не в том смысле оправдывает, что он оправдывает грех людей, нет, но он оправдывает грешных людей, потому что он говорит, что за этих людей я пострадал, я понес их вину. И вот здесь то же самое делает Иуда. Он говорит, да, даже как бы не вдается в подробности вины Вениамина. Он не говорит, что это недоразумение, это такого не могло быть, там, или еще что-то, да.
1: Хотя на самом деле непонятно, верит он на самом деле в вину Вениамина, или просто он, ну, понял, что ситуацию уже не изменить. Не может же он расследование требовать.
0: Да, не требует он, абсолютно верно. Он не требует ни расследования, ничего. Он говорит в 16 стихе, он говорит, что Бог нашел неправду рабов твоих. Да, как бы он воспринимает это как наказание от Бога. И вот он здесь как будто Бог дает Иуде стать сопричастником того, что переживал Христос во время своей жертвы, когда он сам себя принес в жертву на Голгофском кресте. Ну, в смысле, сам себя, когда он пошел на Голгофский крест добровольно, да, хотя его туда привели, ну, как сказать, представители его же народа, но тем не менее, ведь Христос добровольно пошел все равно на эту жертву, он же мог сделать другой выбор. Вот. И также Иуда здесь, он как бы переживает, как бы, может быть, очень отдаленно, но переживает то же самое, что потом будет переживать Христос. На самом деле Бог очень часто дает нам какие-то ситуации,

0: ситуация, может быть, и не очень часто, но он дает нам, людям, особенно верующим людям, переживать такие ситуации, чтобы, вот я называю это, как стать сопричастником Христа, то есть сопричастником Его переживаний, сопричастником Его жертвы, сопричастником Его служения.
1: Чтобы человек понял, каково это.
0: Да, чтобы человек мог прочувствовать сердце Бога, что чувствует Бог, когда вот он совершает жертву искупления человека.
1: Не один Иуда, наверное, мучился от такой ситуации. Наверное, и другие братья тоже очень сильно переживали. Но вот это вот не написано. И, кстати, интересно, как сам Вениамин, что он-то чувствовал? То есть его хотят сделать рабом.
0: Да.
1: А братья-то вообще как-то сначала сказали, что пусть он будет убит. Ну, тут при Вениамине ни слова.
0: Интересно, конечно, еще одна такая деталь, что ведь когда-то именно Иуда предложил его продать в Египет. Но когда Иосиф оказался в пустыне вместе с братьями, и братья решили его убить. Вот, пришел тут сновидец, пришел тут в своей вип-одежде такой, весь себя папинкин сыночек. Да, и они же приняли решение его убить. И тогда вот эту спасительную инициативу проявляют два брата. Это был Рувим, по-моему, да?
1: Да, он тайком их
0: который хотел. Его в яму посадил, чтобы потом тайно выпустить, да? Никто не хотел обсуждать этот вопрос публично, никто не хотел сказать, да хватит, давайте просто простим брата или там наваляем ему, грубо говоря.
1: Но, чтобы неповадно было, да?
0: Неповадно было, но проучим его, но оставим его в живых. Нет, даже не говорили об этом. А вот Иуда, он придумывает другой план. Говорит, давайте продадим его. Зачем нам его убивать? Это будет кровь на нас лишней.
1: Да, он сказал, это же брат все-таки наш.
0: Наш брат. И вот он его продает. Продает его в рабство. И парадокс заключается в том, что теперь он предлагает себя в рабы. То есть он продал Иосифа в рабство, а теперь он говорит, я готов быть рабом.
1: За другого, правда, брата. Но, может быть, он помнил.
0: За другого брата, понятно, что Иосифа
1: уже как бы,
0: да, они потеряли, но вот за Вениамина готов быть рабом.
1: А вот Иосиф, он, ну, как бы предполагал, что такой результат будет. Может быть, он вообще, когда устроил всю эту историю, он же не знал, как братья относятся к младшему. Может, он когда сказал, что вот этот ваш младший брат останется у меня рабом, а вы идите к отцу. Может, он на самом деле хотел его у себя оставить под крылышком?
0: Вот, знаешь, я тоже думал об этом. Вот очень часто Иосифа здесь, как бы сказать, ну, боготворят и делают из него там супергероя, хотя он на самом деле был очень, ну...
1: Ну, не каждый бы так смог.
0: Да, он был реально, как сказать, ну, крутым. Вот в духовном смысле, вот так вот, да, можно так сказать. Но все говорят, вот обычно такое традиционное толкование, что Иосиф проверяет своих братьев. Он их испытывает, он их чему-то пытается научить. Но на самом деле он уже давно их простил, забыл и так далее. А если по-другому посмотреть на этот вопрос? Откуда мы знаем, что он проверяет своих братьев? Откуда мы знаем, что вообще ему это надо? Может быть, он действительно имел какой-то коварный план? Может быть, действительно вот во всех этих действиях у Иосифа проявлялась внутри, или вот бушевала внутри борьба? Простить, не простить, простить, не простить. Он просто максимально как мог оттягивал время, чтобы их не отпустить, с одной стороны, с другой стороны, боролся сам в себе. И, может быть, вот эти вот слова Иуды, которые сейчас говорит, слушай, господин мой, если вот так вот мы поступим, если мы Вениамина не приведем, отца в гроб вгоним, он умрет, потому что это будет большое горе для него. Может быть, только эти слова уже окончательное, как сказать, влияние оказали на Иосифа, и тогда он говорит, ладно. Да, и вот он все-таки находит в себе, ну, вот эту внутреннюю моральную силу простить. Потому что вот кажется, что прощение – это так легко, так раз и простил, да? А вот мы не знаем, мне вот кажется, что...
1: А когда тебе, казалось бы, всю жизнь поломали, да?
0: Да. Мне кажется, что для Иосифа... Иосиф действительно поступает очень мудро, очень смело, очень сильно, по-мужски, там, как угодно это можно назвать. Но мне кажется, это ему не без борьбы далось. Он реально боролся внутри, чтобы вот сделать вот такой вот поступок. И потом то, о чем мы будем читать в 45 главе, когда он уже, ну, забегая вперед, можем сказать, им откроется и простит их, да, то все-таки сейчас,

0: пока этого мы не видим, мы можем предположить, что Иосиф переживал, очень сильно переживал. Он боролся внутри самого себя. Это все ему давалось непросто. Но что он сделал? Вот мы сказали вот такую деталь, что Иуда продает Иосифа в рабы, а теперь сам готов стать рабом. Это вот, знаешь, это такое выражение «земля круглая». Ты делаешь зло, оно к тебе обязательно возвращается.
1: Как бумеранг, да?
0: Как бумеранг, да? И вот что делает здесь Иосиф? Очень важный момент. Здесь на самом деле и Иосиф – прообраз Христа, и Иуда – прообраз Христа. Они оба, как бы сказать, да, являются сопричастниками Христа в его переживаниях, когда он спасает, когда Христос спасает человека. И вот здесь Иосиф, когда прощает своих братьев, он разрывает этот вот замкнутый цикл, то, что мы назвали бумерангом или земля круглая, да? Потому что по справедливости, да, Иуда должен стать рабом, потому что продал его в рабы. Как бы так. Но прощение, которое Иосиф окажет своим братьям, да, оно разрывает этот замкнутый цикл. И вот на самом деле здесь также мы грешные люди, возмездие за грех смерти, вообще вот это вот, что посеял, то пожнешь, да, вот это все дело, оно действительно работает. Но до определенного момента, когда Божье прощение ставит точку на этом круге, да, и ты получаешь не по справедливости, а по милости Божией. И вот эта вот милость Божия, она, это великая сила, которая останавливает зло в итоге, да?
1: Да, и не только в те времена, наверное, но и сейчас. И,
0: конечно, не только в те времена, но и сейчас. Поэтому вот данная глава, она на примере человеческой борьбы показывает, да, силу прощения, силу милости.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя», говорит Господь твой Избавитель.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь заправдышние истории, которые мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах. И вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу.

0: Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе.
1: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
0: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию. И очень скоро египетское войско настигло их.
1: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
0: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
1: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
1: Эх, жаль. Я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять. Да еще и спасательный жилет в придачу.
0: В те времена еще такого не придумали. Поэтому народ стал громко плакать.
1: А Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
0: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
1: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
0: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
1: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
1: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
0: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
1: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
0: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
1: Надь, я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
1: Показать?
3: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай этот возьмем.
1: Нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
1: Вот так еще. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ага, ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится, Варк? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.

0: Ого.
1: Вот, а вот где голова у мыши? Ага, вот здесь вот она. Теперь гитарки все.
0: Ну что, давай?
2: Ну, вот эти люди остались.
1: Ага, так.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края. Ножницы.
1: Да. А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Он так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
3: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
0: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
1: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
3: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
0: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
1: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
2: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше.

0: Димыч, для ребят летом наступают собачьи дни.
1: Да нет, ты чё? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи. Такие хорошие дни, теплые. Привет,
1: да
0: смотри,
1: не,
0: какой.
1: Наташ, ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: С удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите, я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Димыч, а это еще не все, что я хотел бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
1: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ничего не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
1: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
0: Хорошо, я расскажу тебе историю. Одного моего знакомого щенка.
3: Щенки не рассказывают истории.
0: Но они с ними случаются. В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
1: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
0: Вот и хорошо.
1: И что же в этом хорошего?
0: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимаю, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя. Топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щенечком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, встав в вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
1: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
0: Я тогда тоже так подумала.
1: И что же, он потерялся?

0: услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Ну, думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя, глупенький. Испугался ты не на шутку.
1: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.
1: Ну, согласись, ты ее рассказал не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы ходят в лес за грибами и ягодами. Это им важно не потеряться.

0: мой прочь умчался. И в темный лес, попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался. Потеряйка и не случайно вам рассказ поведала его хозяйка.
1: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
2: Снова пришло время сказать друг другу
1: «До свидания». Пишите.

Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка?

Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке. Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире. Мире, полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваше отношение к семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит какие-то свои проблемы. Вот.
0: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
2: Наверное, больше отношения.
0: Отношения.
2: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
1: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
2: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
0: То есть онкология была у нее уже?
2: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
0: Это ужасно.
1: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
2: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
0: Сколько тебе лет было тогда?
2: Мне было 3 года.
0: 3 года?
2: Да. Вот. И что интересно, придя, когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
0: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто,
2: но
0: она сказала, что умрет человек в вашей семье.
2: Да. Вот. И исходя из этой ситуации, я сделала небольшой такой свой вывод о том, что
1: уже тогда или сейчас.

0: Сейчас.
1: Сейчас ты этот вывод сделал или тогда еще, когда тебе было?
0: Наверное, сейчас. Тогда мне было 3 года.
1: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы ее потеряли, что она умерла. Угу. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. Тебе было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
0: Ну, я не помню на самом деле, что было, и сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой,
1: ну,
0: совсем. Вот, и моим воспитанием занимался мой папа, вот, он тоже очень любил меня, вот, но через 2 года после того, как, ну, вот мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
1: Это ужасно, то есть, получается, в 7 лет... Подожди, 3 года.
0: Пять лет
1: ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
0: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
1: Которая болела тогда?
0: Которая болела, да.
1: Она выздоровела?
0: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью... Она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Восполнила.
0: Восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе, то есть, взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге, или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него, и задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
0: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и как... И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот. Мне тогда тоже было 5 лет. Папа еще был жив. Вот. Буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на 2-м этаже соседка. И часто, так как папа работал, я оставалась или у бабушки, или у нее. Вот. И мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь. Вот. И однажды решила взять меня с собой.
2: Ты помнишь этот момент?
0: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и я очень хорошо это помню.
2: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
0: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога, и... Ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
2: доверяла.
0: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
2: А тетя твоя?
0: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
2: Стала твоей мамой.
0: Стала моей мамой, да.
2: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
0: Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Вот. И она помогала, ну, как бы...
1: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот, вот это пройти, вот это всю боль, вот это перетерпеть.
0: И я даже в своем детстве, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне, вот, на тот момент.
2: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя, ты всегда знала, что это не твоя родная мама.
0: Да, да.
2: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем и веря в Бога, у тебя

0: не было какого-то такого отношения к нему, как, потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий. Ты же, ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
1: Да, одно время у меня были такие вопросы. И я молилась об этом, я спрашивала Бога. Угу. Вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот может быть морально, Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
2: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и вы, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
1: Да. Потому что, возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
0: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
1: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
2: Ну, конечно.
1: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня... Вот я не знаю, я потеряла тогда Бога, и я ей сказала, я не вижу Бога, где Он, Бог? Вот.
2: И когда... Может быть, ты еще немножко, наверное, вспоминала ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
1: Вот, и тогда мама ничего не сказала мне, она стала молиться. Вот, и вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход, и выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот, она дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот, она там по рукоделию умела что-то свое,
2: да,
1: делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
2: общение.
1: История,
2: связанная с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
1: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
2: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась,
1: да,
2: понимала,
1: да,
2: что действительно Бог есть?
1: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот, а вот эта девушка, она мне показала, что вот.
3: Найди, найди свой путь.
0: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы Он был, если бы Он на самом деле был такой любящий, даже если Он есть, то Он бы этого не допустил, Он бы попрепятствовал, но Он же может все это исправить. Почему, вот он, почему Он не вмешался в этот момент? Когда-то же Он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
2: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. В чем, вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где Он был и как Он мог или не мог повлиять?
1: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет. наши раны, вот все вот эти горести.
2: Бог не хотел смерти твоей.

0: родителей,
1: да,
0: но он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот, которой ты говоришь, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, может быть, на жизнь твою изменила.
1: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
0: Вот сегодня, спасибо большое, Диан, сегодня я уверен, что много людей, даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, не, тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать? Вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
2: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
0: Что ты посоветуешь вот этим людям?
1: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь. Может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все, ну, как бы послал, да, вот. И
0: то вот в первую очередь надо избавиться от этой мысли, о том, что Бог зла не желает людям.
1: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
0: Ага, что Он хочет, может быть, для твоей жизни.
1: Да, да. Еще, мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
2: Они могут помочь чем-то?
1: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
2: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
1: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
0: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
1: Да.
0: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

0: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Лето – прекрасное время попробовать себя в чем-то новом. Например, выйти на пленэр и нарисовать красивый пейзаж самой воздушной краской – акварелью. Я с радостью научу работать себя с этими красками и совмещать приятное с полезным. И мы с тобой вместе нарисуем эту красоту. Я тебя жду!

Привет! Сегодня мы будем выполнять пейзаж в акварельной технике. Для этого нам потребуются акварельные краски в кюветах, также кисти. Желательно брать кисти пони или белку. Также можно использовать и синтетические кисти. Потребуется простой карандаш для рисунка, баночка с водой и тряпочка или салфетки. Мы будем использовать в качестве палитры акварельные листы. Они имеют специальную рифленость, и также они достаточно плотные. Я уже прикрепила такой лист на свой мольберт. И также я прикрепила картинку, с которой буду делать рисунок. Я советую вам тоже распечатать фотографию или рисовать, например, с компьютера или с планшета. Любую живопись мы начинаем сначала с рисунка легкого. Для этого нам нужно отметить сначала горизонт. Это та линия, которая разделяет, ну, в данном случае, море и землю. Также мы очень тоненькой линией, не нажимая сильно на бумагу, чтобы ее не испортить, будем намечать линию гор. Делаем линии еле заметными, чтобы через краску они у нас не были видны. Внизу у нас небольшой холм, мы тоже его наметим. И наметим кустарники. Особенность акварели в том, что ей нужно очень аккуратно работать. Поэтому прежде чем начать работу акварелью, нам нужно наметить рисунок, чтобы случайно не задеть ненужные места. Потому что исправить акварельную живопись очень сложно. Акварель – это та краска, которая любит воду. Она даже так называется – аква. То есть, когда мы работаем акварелью, нам нужно использовать очень-очень много воды. Иногда даже больше, чем краски самой. В акварели нет белого цвета, поэтому в качестве белил у нас бумага. Намечаем еще линию берега и линию холмов. Рисунок не нужно делать четким, намечаем очень легкими линиями. Вырисовывать тоже не нужно, потому что мы будем все закрывать краской. В целом сейчас уже можно начать. Я беру лист. И беру широкую кисть, широкую пушистую кисть, это может быть кисть пони, например. Сначала добавляю на бумагу воду и беру синий цвет и голубой. Сейчас мы будем начинать с неба. Так же, как на палитре я смочила сначала лист, я сделаю и на своем основном листе. В акварели есть две техники. Есть техника по-сырому. Как раз вот сейчас мы будем в такой технике работать над небом. И есть техника лессировки. Лессировка – это поэтапное наложение краски. А техника по-сырому работает как бы сразу. Мы намочили лист. И с нашей палитры берем немного голубого цвета для неба. Не заполняем все небо одним цветом, стараемся еще брать разные оттенки.

Верх неба у нас всегда чуть темнее, и чем ближе небо к земле, тем оно светлее. Мы оставляем немножко белого листа там, где облака. И сверху еще добавляем краски. Не обязательно делать четко по рисунку или по какой-то фотографии. Можно иногда придумать от себя, добавить что-то, потому что именно в акварельной технике очень сложно работать по четкому плану, так как краска растекается, это дает нам возможность немножко экспериментировать. Убрать краску можно сухой кистью, чистой, или салфеткой. Край я немножко уберу салфеткой, чтобы потом у меня горы не перемешались с небом. Также важно давать слоям немножко просохнуть, чтобы они не смешались и чтобы не получилось грязи на работе. Теперь мы можем перейти к горам. К этим же краскам добавляем немножко зеленого и, например, коричневого. Экспериментируйте с перемешиванием красок. Главное не смешивать больше 3 цветов, потому что когда слишком много пигмента, то в краске получается грязь. Так как это дальний план, он должен быть немножко холоднее. Все, что у нас впереди, будет теплее. Начнем рисовать горы. Получился такой немножко серо-зеленый цвет. Мы не будем рисовать одним цветом, а будем добавлять туда разные оттенки. Там, где тень, цвета более холодные. Там, где свет, они более теплые будут. Но все равно это дальний план, поэтому мы не берем слишком плотно краску. На заднем плане мы не оставляем четких границ, стараемся их объединить и немножко размыть. Нанесли один слой краски и даем ему просохнуть. И переходим к следующему этапу. Дальше у нас идут холмы. Для этого мы берем зеленые цвета с коричневым, можно смешивать. И брать разные земляные оттенки. Так как цвета в природе у нас разнообразные, мы добавляем и желтые оттенки, и какие-то голубые, синие. Старайтесь увидеть в одном цвете разные оттенки. Также в процессе работы обязательно меняйте воду. Тень пишем более холодным оттенком. И пока пишем тонким слоем. В процессе мы будем добавлять еще слои. Это поможет нам уплотнить цвет. И как раз такой способ называется лессировка. Наметим бережок. На берегу у нас тоже есть места, где падает свет. Сначала наметим эти места и оставим места для тени. Для тени можно смешать, например, синюю краску и немножко добавить красного цвета. Также где-то можно добавлять и голубые цвета, так как синие с оранжевым очень хорошо смотрятся вместе, потому что это комплементарные цвета. Можно писать таким цветом. И берем немножко воды и тряпочку. И аккуратненько немножко размываем эти границы, чтобы не было у нас никакой четкости. Так как это задний план, он должен быть немножко таким воздушным. Выделять мы будем перья.

Передний план, а задний план у нас должен быть более размытым. Море будем уже рисовать более плотно, для этого будем использовать меньше воду. Берем синий цвет, или можно взять лазурный, например, и покрыть. Здесь мы не будем использовать много слоев, просто возьмем побольше краски и поменьше воды. Аккуратненько обойдем те места, где у нас кустарники. В саму воду можно добавить немножко зеленого цвета, так как она немножко такая бирюзовая и отражает зелень. Также, когда вы рисуете воду, обращайте внимание, что очень часто в воде присутствует отражение. В данном случае этого не происходит, так как сама вода здесь, само море достаточно плотное, и здесь оно не отражает горы и холмы. Но всегда смотрите на натуру. Начнем рисовать берег. Дадим морю немножко подсохнуть, и потом будем уже рисовать кустарники. Для берега берем теплые цвета. Так как песок почти белый, мы берем краски совсем немного. Но все равно берем немножко теплых цветов, чтобы отразить и солнечный свет цветом, таким даже кирпичным цветом, коричневым, немножко. Сначала добавим. Не будем пока вырисовывать, это мы оставим на потом, но добавим немножко цвета на эти места. Если потекла краска, то можно взять салфетку, немножко промокнуть. Начинаем добавлять цвета в кустарники. У нас тоже тут есть место света и место тени. Где падает свет, у нас теплый цвет. А где тень, мы будем добавлять холодные оттенки. Сначала будем рисовать теплым цветом. Тут есть и красные такие деревья яркие, и также лиственные, зеленые, хвойные. Также стараемся не оставлять белые участки, обязательно их закрываем. Возьмем кисть потоньше. И там, где у нас есть четкие границы, немножко размоем. Теперь, как мы нанесли первый слой, переходим к деталям. Если вам нужно еще добавить где-то цвета, например, в небе, мы еще добавляем слой. Не делаем четких мазков в небе, обязательно их размываем. Переходим к горам. Там, где у нас тень, добавляем побольше краски и цвета, чтобы ее уплотнить. Кистью можно работать, например, таким прикладыванием или длинными мазками. Также можно работать кончиком кисти. Это для того, чтобы прорисовывать детали. Как чуть-чуть краска подсыхает, мы в этих местах немножко размываем границы. Добавляем тень, где растут наши деревья. Сначала работаем пятнами. Уже в конце работы мы будем дорисовывать детали. Добавляем цвет в берег. Не берем слишком плотно краску. Добавляем тоненькими мазками. Если вы где-то добавили слишком много краски, очень легко это убрать салфеткой. Теперь на данном этапе можно уже потихоньку переходить к деталям. Где-то мы можем размыть границы, а также уже можно вырисовать какие-то кустарнички. Можно делать это тоненькой кисточкой.
можно взять и широкую, и в каких-то местах работать.

работать ею. Мы как бы делаем такие небольшие штришки. И благодаря им можно понять, что это такое дерево, как елка. Синей краской рисуем границы этой елочки. Так она уже приобретает более понятную форму. При помощи такой плоской закрепленной кисти можно попробовать сделать тени в виде вот таких мазков. Вообще техника акварели является таким расслабляющей техникой. Например, если вы пришли после тяжелого рабочего дня, то при помощи акварели можно даже немножко помедитировать. На переднем плане можно уточнить, где у нас растет где-то трава, где-то камушки у нас есть. Так что передний план мы стараемся делать более четким. Рисуем тоненькой кисточкой детали. В виде таких вот штришков можно изобразить травку. Где падает тень, мы добавляем немножко холодного цвета. Там, где мы немножко перетемнили, можно убрать слой салфеткой и смоченной в чистой воде кистью. При помощи плотного цвета рисуем границы и создаем форму кустарника. Потом сводим это все на нет, то есть растворяем при помощи воды в самом море. Задний план у нас немножко уже подсох, можно перейти к нему. Добавляем тень там, где нам еще нужно ее добавить. И уже где-то можно дать намек на деревья. То есть где-то вот при помощи небольших пятен передать тень от деревьев. Вот такими отрывистыми пятнами будем передавать деревья. Старайтесь их слишком много не делать, только вот чисто намеками. Немножко добавляем тени там, где она падает от деревьев на берег. Тонкой кистью я подправлю границы моря и берега. Граница не должна быть ровной, так как этот берег, и вообще он обычно не бывает ровным. То есть есть какие-то выпуклые части берега. Ну и также эту линию потом размываем водой, чтобы она не казалась слишком четкой. Когда работаем, стараемся иногда отвлекаться, отходить немножко и смотреть издалека на работу. Уже тоненькой кисточкой я прорисовываю детальки, какие-то иголочки или листики. Где-то камушки еще можно нарисовать. Также, когда вы рисуете, старайтесь не копировать работу. Даже есть такая фраза: «Я художник, я так вижу». И это действительно так. Многие видят цвета по-особенному, поэтому вы в одном цвете можете увидеть множество оттенков. Не ограничивайте себя в этом и фантазируйте. Акварель достаточно непростая краска. У нее есть особенности. Например, ее невозможно перекрыть или как-то исправить рисунок. Но плюс акварели в том, что она воздушная, прозрачная, и эта легкость очень многим нравится. Главное не бояться самой краски, не бояться экспериментировать и обязательно тренироваться. Также не нужно вырисовывать все детали, вырисовывать самые главные. Иногда оставляйте один угол работы и возвращайтесь к другому. Как раз успевает подсохнуть краска. И, например, то, что вы сразу

заметили. Вы можете увидеть потом. Что-то исправить или добавить. Где-то вдалеке виднеются небольшие домики. Можем немножко сделать намек. Добавим здесь немножко цвета. И прорисуем. Где-то добавляем более темные тона, где-то посветлее. Старайтесь делать не одинаковые штришки, такие кисточкой, и цвет тоже разбавлять. Не обязательно вырисовывать каждое дерево, достаточно сделать несколько и вот таким легким намеком, тем более на заднем плане. Сейчас мы начинаем прорисовывать коры. Добавляем немножко деталей, где-то вырисовываем эти скалы, но стараемся делать это очень легким тоном, чтобы сильно не выделять их. Где-то можно рисовать прям такими резкими линиями, потому что горы такие у нас скалистые, и они имеют такие четкие линии, в отличие от растительности. Где-то можно даже проложить такие вот штрихи. Стараемся не переборщить. И оставляем горы и переходим к другим участкам. Опять возвращаемся к переднему плану. Немножко еще добавим цвета, каких-то отдельных мазков. Где-то можно осветлить некоторые участки тонкой кистью, чтобы потом добавить на них свет. Когда вы рисуете детали, не берите много воды, иногда даже ее брать не нужно, чтобы краска не растекалась, чтобы рисунок получился четким. Там, где слишком четко, можно немножко размыть. Также, если у вас есть возможность, старайтесь рисовать чаще с натуры. Так как природа и свет в течение дня меняются, вы научитесь рисовать быстрее, и это поможет вам быть смелее в живописи. Еще добавляю немножко тени на передний план, но стараюсь не переборщить. Добавляю еще самые последние детали. Можно еще немножко добавить синевы на небо.

тени всегда рисуем холодными оттенками. Это могут быть синие тона. В них можно добавить немножко фиолетового цвета. Черный цвет вообще стараются не использовать, потому что он может добавить грязи в работу. Но он вообще существует в палитре. И в каких-то отдельных случаях его все-таки используют. Работу можно заканчивать тогда, когда вы посчитаете нужным. Можно еще более детализированно работать. Можно работать более обще. Все зависит от вашей цели. На данном этапе можно закончить работу. Главное не переборщить. И главное, чтобы акварель все-таки оставляла вот эту свою свежесть и яркость. Дорогие друзья, наша работа акварелью закончена. Посмотрите, что у нас получилось. В эту работу мы вложили все свои чувства и эмоции.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о христианской семье. Кто сказал самую знаменитую фразу в Священном Писании, касающуюся вопроса,

вопроса семьи, вопроса дома. Очень многим христианам известен такой постулат: «А я и дом мой будем служить Господу». Конечно же, эти слова сказал Иисус Навин, и их мы и прочтем вначале. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 текст. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Итак, эти слова действительно принадлежат Иисусу Навину. Для того, чтобы понять, каково значение этих слов, этого утверждения в христианском учении о семье, нужно, конечно же, вспомнить, а почему Иисус Навин эти слова произнес. Иисус Навин был очень опытным руководителем израильского народа. И вот когда он говорит эти слова, его сердце пребывает в тревоге, его сердце наполняет тревога, переживание. О чем же он переживает? Он видит, как в Израиле зарождается поколение новых лидеров. И когда он смотрит на них, когда он смотрит на то, что они говорят, когда он смотрит на то, что они делают, он понимает, близко время, когда они поведут Израиль в сторону от Бога. Это новое поколение лидеров израильского народа, вождей Израиля, не видели того, что делал Бог, когда выводил израильтян из Египта. А сам Иисус Навин, он об этом помнит. Иисус Навин вместе с Халевом, своим добрым другом, с которым они ходили осматривать Ханаанскую землю 40 лет назад. 40 лет назад, я имею в виду до слов, которые мы прочитали, до момента, когда он произносит эти слова. Так вот, Иисус Навин с Халевом были единственные, кто помнили исход израильтян из Египта. И вот он видит, что те, кто следует его по его стопам, те, кто должны заменить его в этом трудном и непростом деле руководства таким огромным народом, в их сердцах рождается нечто, что в будущем может израильтян, сердце израильтян склонить в сторону вот местных ханаанских языческих богов. И поэтому он и произносит эти слова: «Если же не угодно вам служить Господу, изберите себе, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Действительно, сердце Иисуса Навина не на пустом месте терзали такие нехорошие предчувствия. Он видел в Божьем народе зачатки отступления, зачатки бунта против живого Бога. Он понимал, что только его авторитет, только его крепкая рука удерживает израильтян от идолопоклонства. Я когда об этом думаю, я задаюсь вопросом, нравилось ли это Иисусу Навину? Если бы он был человеком, ну, может быть, менее честолюбивым, ему, возможно, это и понравилось бы. Но Иисус Навин был человеком честным, и ему это не приносило никакого удовольствия. И вот он дистанцируется от израильского народа и говорит о круге своих близких. Говорит о своих домашних, о своих родных, о семье своей. Вы как хотите, израильтяне, но в будущем я и мой дом, мы будем продолжать служить Господу. Что такое семья в библейском учении? Какой Бог ее задумывал? И какую хочет видеть семью наш Господь Иисус Христос? Он говорит об этом в Евангелии, но вначале я хочу рассказать одну притчу. Однажды в одной христианской школе учитель задал вопрос такой ученикам, это были начальные классы. «Как вы можете аргументировать, — спросил учитель, — библейски аргументировать, хорош

правильное отношение к животным. Можно ли животных обижать? Можно ли, например, собаку за хвост тянуть, спрашивает учитель у своих учеников. Кто может сказать, что об этом говорит Библия? Учитель, наверное, хотел преподать какой-то важный христианский урок своим ученикам. И вот руку тянет один мальчик и отвечает: «Я точно не помню, где это написано, но, по-моему, Иисус сказал так, что Бог соединил, того человек да не отрывает». Конечно же, этот мальчик вспомнил правильные слова, но они немножко о другом. Примерно похоже на то, как произнес и процитировал их этот герой притчи, но они все-таки о семье. Семья в христианском учении – это действительно единое целое, которое нельзя разлучать, которое нельзя разрывать одно с другим. И такая позиция христианская, она, конечно же, базируется на учении Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, мы читаем слова Иисуса с 4 по 6 тексты. «Он сказал им в ответ…» Кстати, хочу напомнить, что к Иисусу подошли люди, которые его, ну, может быть, они его пытались провоцировать на какой-то неправильный ответ, пытались его в слове в каком-то уловить, но ему задали вопрос о разводе. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой? Вот что Иисус ответил. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Что прав был мальчик из нашей притчи. То, что Бог соединил, разрывать нельзя. И поэтому для любого христианина, кто читает Библию, Евангелие, кто прислушивается к словам Иисуса, к учению Иисуса, возникает вопрос: ну как же вот это единство создать? Как создать такую семью, о которой можно сказать так же уверенно и сильно, как и Иисус Навин: вот весь мир, вы как хотите, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Как такую семью создать, созидать и на каком фундаменте? Муж и жена – одно целое. Высокий идеал, высокий, прекрасный идеал, достичь которого, наверное, мечтали бы очень многие люди. Но знаете, что вот это единство семейное, оно относится ведь не только к мужу и жене, но оно относится и к детям. Дети, они тоже должны быть частью этого единства, царящего в семье. Что же может семью укрепить? Что может быть вот этим клеем, который способен слепить всех членов семьи воедино? Немножко давайте об этом порассуждаем. Нет, наверное, лучшего средства для единства в семье, чем совместный труд. Я думаю, многие со мной согласятся, что когда семья чем-то совместно занимается, что-то вместе делают члены семьи, ну, возникают разные обстоятельства вот в процессе этой работы, этого труда совместного. Что-то необходимо подать, что-то необходимо в чем-то помочь. И очень важный такой момент вот во время совместного труда, когда семья делает что-то вместе, когда люди советуются друг с другом. Вот они садятся, что-то не получается у отца или у матери, и он или она спрашивает совета у своих домочадцев. Дети, что вы думаете об этом? Как мы поступим вот в этой ситуации? Или муж спрашивает совета у жены, или жена спрашивает совета у мужа. И потом вместе они что-то делают, выполняют вот результат вот этого семейного совета. Это сплачивает, это объединяет. Что еще? Общие заботы. Конечно, когда что-то тревожит покой семьи,
Ну, я согласен, кто-то может мне возразить. Есть определенный, так сказать, уровень крепости у каждой семьи.

Если чуть передавить, да, семья может рухнуть, но тем не менее, когда есть вызовы, общие вызовы, и когда вся семья, и муж, и жена, и дети, они чувствуют, что это общий вызов, вызов им всем, это их объединяет. И поэтому не стоит бояться, когда перед семьей возникают трудности какие-то, вызовы, следует смело смотреть им в лицо. Следует использовать эти моменты жизненные для того, чтобы сплотить семью. Что еще? Общие цели, общие заботы, пребывание мужа и жены в полном взаимопонимании. Ну, это уже отражается и на детях. Но на самом деле, по сравнению с чем-то очень другим, важным, все эти вещи, которые я перечислил только что, обладают не таким уж и большим значением по сравнению с высшими духовными ценностями, по сравнению с руководством Словом Божьим. Я сейчас хотел бы сказать одну очень важную вещь. Нет более сильного инструмента, который Бог предусмотрел для сплочения и объединения семьи человеческой, чем искреннее, чистое богопочитание. Вы понимаете, богопочитание – это фундамент для всего того, о чем я говорил перед этим. Общий труд, какие-то вызовы, которые возникают перед семьей человеческой и так далее. Да, там тревоги какие-то. Это может сплотить семью, но может и разрушить. И те, кто мне возразят подобным образом, будут, безусловно, правы. Но если есть фундамент, и если этим фундаментом является один, общий для всех членов семьи Бог, которому каждый служит, и каждый член семьи, которого чтит, то любой вызов, появляющийся перед семьей, любой труд, который семья должна совершить совместно, будет служить укреплению семейных уз. Я слышал одну очень интересную фразу, когда один пастор общался с молодыми людьми, которые желали вступить в брак, он им сказал так: на будущее вы должны запомнить, если в ваших сердцах будет жить Христос, он всегда найдет общий язык с самим собой. Действительно, в семье, где искренне чтят Бога, где поклоняются Иисусу Христу, там чаще будут просить прощения друг у друга, там чаще будут прислушиваться к мнению друг друга. Почему? Да потому что вот в сердце жены живет Иисус, в сердце мужа живет Иисус. Будет ли он метать молнии сам в себя? Будет ли он сам себе мстить за какие-то обиды нанесенные? Или он будет стремиться к единению с самим собой? Это естественно. Христос, живущий в сердце мужа и в сердце жены, он будет способствовать их сплочению, он будет способствовать их объединению. Итак, нет более сильного инструмента, предусмотренного Богом, для созидания единства внутри человеческой семьи, чем искреннее, чистое богопочитание. В достижении образца христианской семьи, о которой мы сейчас с вами говорим, большой вызов. Это дело непростое. В этом деле человеку помощником может быть только Бог. Это главная мысль, которую я хочу сегодня вот в этом выступлении донести до всех. Ну что требуется для того, чтобы достичь этого образца? Нужно много трудиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать ошибки свои. Это все непросто. И человеку в этом может быть помощником только один Бог. Но есть одно «но». Достижение этого образца стоит затраченных усилий. Достижение этого единства в христианской семье стоит затраченных трудов. В христианской семье, где все члены этой семьи умеют искренне служить Богу, не из-под палки, не под давлением какого-то авторитета, а искренне,

искренне, с любовью, где научены чтить Бога, там находит отдых душа человека, который, знаете, замечает в обществе следы растления и деградации. Вновь вспоминаем Иисуса Навина. «Вы как хотите, живите как хотите, я в доме своем найду покой. Я и дом мой будем служить Господу». Когда ты возвращаешься в такую семью, если ты по Божьей милости и с помощью Бога сумел построить такую семью, сумел этот дух богопочитания внести в свою семью, когда ты просто дружишь с такой семьей, гостишь в такой семье, семье, которая создана по евангельскому образцу, ты начинаешь понимать, что не все потеряно, что есть еще надежда у нашего общества, вообще есть еще будущее у человечества. Ты видишь, как добро все еще умеет побеждать зло. Вот почему в христианской среде известен еще один постулат. Постулат – это аксиома, которая не требует доказательств. И вот как она звучит. Одна поистине христианская семья, где царит евангельский порядок, является большим свидетельством в пользу истины, чем тысяча проповедей. Одна единственная семья, где члены этой семьи живут по евангельским законам, она свидетельствует о том, что есть Бог, и что Бог сильнее любого зла. Какие прекрасные слова! Сильнее, чем тысяча проповедей. Эту мысль стоит запомнить. Но, дорогие друзья, в чьих домах вот этот огонь Божьей любви горит, я хочу обратиться к вам, чего бы вам это ни стоило, поддерживайте этот огонь горящим, чего бы вам это ни стоило, каких бы трудов это вам ни стоило. Вы всегда можете обратиться к Иисусу Христу. Вы всегда можете приблизиться к Нему с молитвой на устах. Для чего? Для того, чтобы вот обрести то, что необходимо для построения такой семьи, чтобы научиться прощать, обиды. Знаете, что еще важно? Чтобы научиться принимать твоего супруга таким, какой он есть. Не пытаться его построить и перекроить по своему образцу, так, как тебе удобно. Есть много-много вещей, которым необходимо научиться, чтобы внести Дух Иисуса Христа в свою семью. Или для того, чтобы этот Дух сохранить в своей семье. Вы знаете, в своем духовном опыте я понял одну вещь. Вчерашние достижения и даже достижения в собственном характере, в росте, вот духовном, уже завтра они, эти вчерашние достижения, не играют такой существенной роли. Поэтому, если даже вам с Божьей помощью, как я уже говорил, удалось построить такую христианскую семью, заложить фундамент евангельский, все равно требуется обращаться к Иисусу для того, чтобы Он помог сохранить этот христианский дух в своей семье. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». С молитвой на устах следует обращаться к Богу для того, чтобы Он научил контролировать эмоции, контролировать уста свои, чтобы не произносить слов, которые могут ранить, которые могут разделять. Ведь так часто они слетают, к сожалению, с наших уст, нашей семейной жизни. Что я предлагаю? Вечером, когда все ложатся спать, когда уже уснули дети, найдите в себе силы одеться, пойти туда, где никто вас не видит, где никто вас не побеспокоит, какое бы это ни было место в вашем доме, включить какой-то ночничок и почитать Библию, и помолиться Иисусу, помолиться Богу

попросить у него помощи, попросить у него поддержки, попросить у него утешения в том деле, непростом деле, которое стоит перед всеми нами, построение христианское, построение семьи по евангельскому образцу. Просите о Божьей милости, просите о Божьем руководстве. И еще, старайтесь руководить своими эмоциями и чувствами. И очень важно в этом вопросе жить не какими-то популярными сегодня представлениями о браке, какими-то популярными модными теориями о браке, но руководствоваться важно принципами Божьего закона. И вот еще что. Чем ближе вы будете к Иисусу Христу, тем ближе вы будете к тем, кто любим вами. Еще раз напомню слова вот этого пастора, который проводил так называемое добрачное консультирование. То есть общался с молодыми людьми, желавшими вступить в брак, создать семью. Христос, живущий в сердце жены. Христос, живущий в сердце мужа. Никогда не будет ссориться сам с собою, но всегда постарается найти с самим собою общий язык. Искреннее, чистое богопочитание в семье – это фундамент единства, мира, любви и взаимопонимания. Есть еще один образ того, как Иисус сближает людей, которые его чтут. Представьте себе колесо. В центре ступица. Спицы этого колеса, чем они ближе к ободу, тем они дальше друг от друга. А в том месте, где спицы приближаются к ступице, к центру колеса, они, конечно же, наиболее близки в этом месте друг к другу. Вот так и с Иисусом. Наша жизнь, наша семья – это как колесо. Есть обод, это наша личная жизнь, те сферы, в которые мы даже самых близких людей, может быть, не пускаем. Может быть, это работа наша, хобби наше и так далее. Там мы поодиночке, там мы сами себе предоставлены. Но и есть такое место, где мы едины. Такая точка нашего бытия семейного, которая нас объединяет. Это почитание Христа. Это Иисус. И когда мы сближаемся с Ним, когда мы двигаемся Ему навстречу, мы, оказывается, встречаемся и сближаемся с теми, кого любим и кто нам дорог. Отношения в семье. Многие представляют семейные отношения как союз двойственный. Ну, во многом это правда. Есть муж, есть жена. Не будем забывать еще о детях, но в целом, да, это, если смотреть на этот вопрос именно с человеческой точки зрения, исключительно, так скажем, с мирской, в том смысле, что вот объективно, глядя на объективную реальность. Да, это двойственный союз, но когда мы открываем Священное Писание, мы понимаем, что на самом деле это не двойственный, а тройственный союз. Мы должны понимать семейный союз правильно. Счастливый дом. Счастливый дом – это не там, где два человека уютно живут вместе. Многие так и воспринимают счастливый дом, правда? Это место, где мне комфортно, где мне хорошо. И вот мой супруг и даже дети, которые появляются в таком браке, в такой семье, все должны жить как-то комфортно, ужиться друг с другом. Ну, в чем-то это тоже правильно. Но при этом забывается о том, что счастливый дом – это не только место, где хорошо двум людям или трем, четырем, но это еще и место, где живет Иисус Христос. Счастливый дом – это место, где Христос объединяет.

меняет людей. Место, где Иисус служит фундаментом отношений. Это место, где учение Иисуса Христа служит основанием для построения всех отношений между людьми. И когда порываются отношения с Ним, рвутся, к сожалению, и прочие семейные связи. Держитесь Христа. Держитесь крепко Его руки. Будьте Ему послушны. Перенимайте Его дух. Вот залог успешности семейной жизни. Итак, вспомним Иисуса Навина. Он видит, что общество израильского народа готово отступить от Бога. Его терзают предчувствия о будущем, и где же он находит покой своей душе? В семье, в доме, фундаментом которого является почитание живого Бога. Да, в достижении образца христианской семьи большой вызов. Нужно много стараться, нужно много молиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать свои ошибки, как непросто иногда это дается. Это трудное дело, помощником в котором может быть человеку только Бог, но оно стоит затраченных усилий.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В XVII веке им дал новую жизнь французский оккультист.

который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что, управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули.

Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули, телема, была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его. «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг

0: слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро — это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам белой магии и любовным приворотам. Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы. Посредством Таро доношу эту информацию вам. В науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу. Имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Зачем нам нужна психологическая зрелость и как ее развивать?
2: Ну, зрелость — это всегда ответственность прежде всего, то есть ответственность за поступки, действия, решения и за последствия этих действий, решений и так далее. Поэтому зрелость, она предполагает ответственность и, как следствие, свободу. Потому что, когда люди порой застревают в состоянии полуребенка, им там комфортно.

0: комфортно, им там привычно, и они не видят мотивации меняться в этом смысле. Хорошо бы здесь понять, что все блага этого мира, то есть выгод очень много быть именно зрелым. Да, это ответственность, где-то это кажется сложным. При этом все блага этого мира доступны именно взрослым людям. Угу. То есть если мы возьмем материальные блага, да, это всегда это ответственность, это мышление, развитие всех видов интеллекта, это стратегическое мышление, это то, что способность сохранять, способность планировать, это все качество взрослого человека. Возьмем, допустим, тему отношений. Отношения близкие, отношения партнерские, с близостью, с открытостью, с доверием, это тоже способность только взрослого человека, потому что ребенок, он требует, он потребляет, он эмоциями показывает, что ему нравится, не нравится и так далее. Но при этом он не находится в позиции влияния. Взрослый человек всегда влияет, и у него есть своя зона ответственности. Соответственно, все, о чем чаще всего мечтают люди в этой жизни, они могут получить только если они будут зрелыми психологически, смогут действительно за это отвечать, как говорят, да, ключевой вопрос. А каким я должен стать для того, чтобы иметь то, что я хочу иметь? Это одна сторона. Вторая сторона. В духовном смысле. Человек, который взрослый, он может выполнить свое какое-то предназначение, миссию, для чего он на этой земле, раскрыть свои таланты, на самом деле их реализовать и подать миру. А незрелый человек, он остается в своих мечтах, в своих иллюзиях, ограничивается мыслями, не переводит их в действие, и, соответственно, не может выполнить ту задачу, которая дана ему от Бога.
1: Он может ее даже и не понимать, может, он просто плывет по течению, да. Просто какие-то там получил образование, нашел работу, создал семью, ну, как бы то, как у большинства. А что именно является целью твоей жизни, чего бы ты хотел, и как ты будешь к этому идти, это он не может понять.
0: Да, вот эти ситуации, когда человек просто, как у всех, делает под влиянием кого-то, чаще всего университет родители отправили, там, с девушкой в группе познакомился и так далее, и так далее. Жизнь строится просто по течению. А здесь нет личного свободного решения выбора. И такой человек, он, если хорошо с ним пообщаться, он раскроет душу и расскажет о том, что он несчастлив. А у него в глубине души нет вот этого ощущения, что я там, где нужно. А зрелость, именно взрослость психологическая, предполагает, что мы можем себе позволить жизнь выстраивать так, как мы хотим, так, жить так, как нужно для нас, чтобы, оглянувшись назад, я люблю так поздравлять там, клиентов, своих знакомых, когда говорю, что пускай твоя жизнь сложится так, чтобы, оглянувшись потом назад, ты сказал, я там, где нужно. Вот эта способность делать выборы, принимать решения, нести за них ответственность и принимать последствия, как раз и говорит о зрелости. И мне кажется, что в этом очень много мотивации, смысла, и оно того стоит.
1: А как развить психологическую зрелость в себе?
0: Ну, развитие всех видов интеллекта и развитие духовности, да. Какие-то духовные институты — это места, где можно развить личность, там тренинги, занятия с специалистами в этой области, чтение сложных книг, сложные книги, потому что это наследие, которое люди, которые приходили к чему-то, они нам это передают, и чтобы нам не изобретать свой велосипед, желательно, конечно, тоже смотреть мир с разных сторон.
1: А как вот, например, на практике? Можно ведь книги читать, а в жизни не применять. Это ведь как-то должно, какие-то должны упражнения, шаги практические быть.
0: В жизни очень хорошо помогает анализ пройденного пути, ведение дневника и анализ ошибок. Те сложные ситуации, которые мы проходили, и если мы их правильно проанализировали, сделали выводы и правильно прожили, то вот они как раз нам дают очень большой толчок для того, чтобы меняться и приходить к новым результатам.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вновь быть вместе с вами. Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Возможно, вы слышали такое выражение, не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над ним. Когда Господь отворяет двери, то никто их не затворит. Когда Господь затворяет двери, то никто их не отворит. Сегодня у нас новая очень интересная встреча. У нас в гостях Сергей Денисов. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы согласились на этот разговор. У

0: У Сергея очень интересная история. Я думаю, что она произведет на вас впечатление. В юности он хотел стать монахом, потом он стал получать специальность пивовар. А потом очень много разных интересных событий в его жизни. И Сергей убежден в том, что когда Господь отворяет двери, то их никто не затворит. Давайте с ним знакомиться, давайте узнавать, что же происходило в его жизни и что происходит сейчас. Сергей, вот поскольку мы начали уже разговор о том, вот если Господь отворит, то никто не затворит. То есть мы уже задали вот такое направление разговора о Боге. Когда у вас появился интерес вообще к этой теме, когда вы стали задумываться о Боге, о его существовании?
1: С детских лет бабушка мне рассказывала о Боге, о конце света. И я в школьные годы начал мечтать о том, чтобы подержать в руках Библию.
0: А вот интересно, на меня, на мое духовное становление бабушки тоже огромное влияние оказали. Вам было страшно, когда вам бабушка говорила о конце света? Или наоборот, она как-то оптимистично говорила?
1: Мне было в тот момент смешно. Но спустя несколько лет было великое желание полистать Библию, прочитать о конце света. И я вслух об
0: этом... Сколько лет примерно было в это время?
1: 12-13 лет. 5-6 класс школы.
0: Удалось найти Библию?
1: Да, сбылась моя мечта после армии. Я, работая уже на спиртзаводе, испытал великую жажду почитать Библию. Пошел в церковь.
0: А можно вот на этом этапе немножко остановимся? Каким образом сложились ваши жизненные обстоятельства, что вы работали на спиртзаводе? И влияло ли это каким-то образом, ну, на ваш образ жизни?
1: Я закончил техникум пищевой промышленности по рекомендации моих друзей. Специальность технология бродильного производства, пивоварение. Начал работать. И вдруг я задумался, что в нашей родословной почти все по мужской линии алкоголезависимые люди. И вдруг я оказался на такой работе, и немножко мне стало страшно.
0: А почему вы оказались на такой работе? Это ваш был выбор?
1: Да, это был мой выбор. Ну, хотелось красиво жить, ни в чем не нуждаться.
0: Понятно.
1: Моя мечта была стать директором спиртзавода. Потом поступил в институт, начал учиться в Москве.
0: А вот нахождение в такой среде, ну, которая, не знаю, там, где неучтенные, наверное, эти все материалы, и оно как-то пагубно влияет на тех, кто там работает?
1: Да, большинство на таких работах становятся алкоголезависимыми людьми.
0: А как вы считаете, с вами это же самое произошло?
1: Произошло бы. Но я, к счастью, был фанатом спорта. Это меня сдерживало. До запоя я так и не дошел. Но периодически мы весело жили. Но слава Богу, что он победил. Я все-таки начал читать Библию. Очень внимательно. Иногда до утра читал.
0: А у вас уже была Библия?
1: Да, я купил в церкви Библию.
0: На русском языке?
1: На русском языке.
0: 90... А на церковно-славянском пробовали читать?
1: Нет, это сложно на русском языке.
0: И что же вы в Библии обнаружили? И как дальше складывалась вот ваша карьера на этом заводе, например?
1: Читал с большим интересом. Начал молиться дома, жил в деревне.
0: До этого молились раньше?
1: Не молился, но так формально что-то повторял наизусть некоторые молитвы. А здесь уже начал серьезно молиться.
0: А почему вы поняли, что надо по-другому молиться?
1: Я, может быть, даже и не понял, но это как-то шло изнутри. Слезы вдруг появились на глазах. Я понял, что это что-то настоящее такое, близкое, доброе, как пишет Лев Толстой в своих произведениях.
0: Сколько лет было вам тогда?
1: Тогда мне было 22 года.
0: А благодаря чему появилось вот это вот настоящее, близкое и доброе, эти слезы на глазах? А вы помните, что именно было такое в Библии, что, ну, вот такое впечатление произвело?
1: Да, когда я читал о жизни Христа, о его страданиях, о его жертве, вот в этот момент я начинал плакать. Иногда даже прятался от людей на остановке и сам удивлялся.

0: Это в 22 года?
1: Да, не мог понять, почему со мной так происходит, почему такая реакция. Я считал себя таким боевым человеком, и вдруг я плачу, читая вот об этом, размышляя о Христе. Я все больше понимал, что Бог любит меня, что Он есть. И хочет со мной построить какие-то близкие отношения.
0: А вот давайте немножко на эту тему поговорим. Вы вдруг поняли, что Бог хочет с вами построить близкие отношения. Когда мы произносим такие слова, то мы себе представляем другого человека, который хочет построить с нами близкие отношения. Ну, не знаю, может быть, даже члена семьи, с которым почему-то не выстраиваются отношения, и их нужно улучшить. А ну, Бог-то ведь его... Никто никогда не видел. Бог есть Дух, говорит Библия. Как можно с Богом строить отношения? Как Бог может хотеть с вами строить отношения?
1: Я понимал, что прежде всего я должен быть искренним и открытым перед Ним во всем. В моих речах, в моем образе жизни, в моих поступках, в моем поведении и даже в моем питании.
0: Искренним и открытым с Ним. То есть, если, например, кто-то вам сказал что-то такое, что у вас вот вызывает мгновенную негативную реакцию, и она у вас проявляется, ну, грубо говоря, там, огрызнулись в ответ, я не знаю, там, грубо ответили, что-то некрасиво ответили. Что значит в этом состоянии быть открытым с Богом, в эти моменты быть открытым с Богом?
1: До этого момента я, как правило, отвечал тем же самым, злом на зло, иногда кулаками. Но с тех пор, как начал молиться, читать Библию, были подобные ситуации, когда меня склоняли подраться. Я просто удивлялся своей реакции. Я спокойно уходил. Я говорил: ребята, извините, я верующий, я не курю, я тороплюсь, извините, я пошел. Спокойно.
0: Вот это вот очень интересные, важные слова вы сказали. Я сам удивлялся своей реакцией. То есть вам не надо было себя останавливать, вам не надо было себя уговаривать, успокаивать, сделать глубокий вдох, произнести раз, два, три, четыре или еще там посчитать что-то про себя. Откуда это берется такое?
1: Тогда мне еще было сложно это понять, но теперь я уже понимаю, что всякое даяние доброе приходит от Бога свыше. Это от Него.
0: Скажите, вы были такой особенный? Ведь вот вы упомянули мне, что вы когда-то в юности еще до этого всего хотели стать монахом. То есть... Какой-то вот у вас было уже, что Бог вам давал вот эти вот особенные какие-то реакции, такие вот благостные в ответ на, не знаю, там, на искушение чье-то, чтобы подраться, еще что-то?
1: Я верю, что это ответы на молитвы моей бабушки. Она давно умерла. То, что я испытал вот такое небесное притяжение. Сложно это объяснить, но жажда была великая. И в монастырь пойти, и Библию читать так, чтобы понимать. И я начал молиться серьезно об этом. Завел тетрадь, записывал туда непонятные вопросы из Библии. И когда встречал священников, задавал им эти вопросы в поездах, в разных местах, в церкви. Они отвечали мне, как могли. И это очень благостно на меня влияло.
0: Понятно. А можно ли сказать, что Бог, вот благодаря тому, что вы за Него ухватились, если я правильно понимаю, потому что ведь ну, жизнь-то складывалась совсем по-другому. То есть хотелось быть директором спиртзавода, хотелось вести обеспеченную жизнь, и вдруг начинаете читать Библию, вдруг меняется вот ваш внутренний мир. То есть можно ли сказать, что Бог изменял вас? То есть вы были другой, а Бог менял?
1: Именно так. Однажды я пришел на работу, на свой завод. И сотрудники спрашивают: Сергей, что случилось? Ты такой счастливый стал. У тебя такая радость на лице. Ты, наверное, влюбился. Они хотели меня женить давно. И я думал, как им ответить. И сказал: да, я влюбился. Они сразу: в кого? Угу. Я говорю, в него.
0: Ой, как хорошо.
1: А не в кого в него? Ну-ка, давай рассказывай.
0: Ага.
1: Я им рассказал, что я начал молиться Богу дома каждый день.

0: начал читать Библию. И вот эта радость меня наполняет. Я не знаю, как это происходит, но мне так хорошо. Всех хочется любить. Я летаю на крыльях. Это была первая любовь. Духовная любовь.
1: А вот когда говорят «первая духовная любовь», ну, вообще, когда говорят «первая любовь», то возникает тогда вопрос, что она всегда считается, что она кончается, что она уходит, что она исчезает. А что вы можете сказать о своей первой духовной любви?
0: То же самое пережил я по моей вине, по моей причине. Но я верю, что ее можно вернуть при желании большого человека, при усиленной молитве, при глубочайшем покаянии. Угу. Есть такой призыв даже в Библии. Угу. Вернуться к первой любви.
1: Ага. Да. А вы говорите, вот при глубочайшем желании. А где взять желание, если его нету? То есть ведь что-то вот вас увело от вашей первой любви к Богу, какие-то жизненные обстоятельства, какие-то, может быть, человеческие отношения. А что же может, ну, вот заставить человека вдруг очень сильно захотеть вернуть эту первую любовь?
0: Вспоминаю слова Христа: «Будьте как дети». Угу. Я об этом тоже прошу. Господи, верни мне это состояние, великое желание иметь вот эту первую любовь, которую я тоже, к сожалению, потерял. Угу. И Бог способен это сделать. Я это периодически испытываю. Угу. И в настоящее время.
1: А вот очень интересно то, что вы об этом говорите, периодически испытываю. Я, например, о себе могу сказать то же самое. Вот как бы хотелось оказаться уже, ну, такой вот чистой духовно, не меняющейся, ну, той, которая, ну, вот действительно излучает такой какой-то внутренний свет и никогда не производит никакой тьмы ни вокруг себя, ни внутри себя. Но, наверное, в человеческой плоти это невозможно.
0: Я верю, что возможно, раз об этом говорит Христос, но причина в людях. Маловерие и много других проблем. Угу. Лень духовная, нежелание серьезно молиться, угу, искать Бога. Это все удаляет нас, к сожалению, от близких отношений с Ним.
1: Ну да. И лишает нас, в общем-то, счастья, да? Лишает нас вот той радости, действительно, гармонии какой-то. А вот давайте вернемся еще раз к этой вот метафоре «первая любовь». Если это метафора, я точно не могу утверждать. Можно ли сказать, что когда... Ну вот, когда у человека человеческая первая любовь, то такой вот подъем, радость, какие-то розовые очки. А можно ли сказать, что когда первая любовь с Богом, или вот как вы говорите, а дальше мы молимся о том, чтобы она возвратилась, и она возвращается. Можно ли сказать, что это мир в розовых очках, что это, ну, пребывание в каком-то, я не знаю, там, или, может быть, аскетическом состоянии, когда ничто тебя вокруг не интересует. Что такое любовь к Богу?
0: Желание жить не для себя, желание служить Богу, ближнему, делать людей счастливыми. И это исходит изнутри, из сердца. Как это происходит, невозможно объяснить, но это чувствуешь. И видишь, начинаешь видеть в людях образ Божий, потерянный, но все-таки видеть его. И помочь человеку восстановить его. И молитвой, и общением, и дружбой с этим человеком. И такие случаи были и в моей жизни.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, что вы с нами. Сегодня у нас встреча с Сергеем Денисовым. Очень интересный такой глубокий разговор. Спасибо большое еще раз, Сергей. Вот давайте немножко вернемся вот к хронологии вашей жизни. То есть сначала была верующая бабушка. Бабушка очень многое, ну, заложила, что ли, фундамент. Потом, ну, мирские такие приоритеты, что ли, заслонили, наверное, то, что заложила бабушка, потому что появилась мечта стать директором спиртзавода, потому что получили образование соответствующее и начали работать в этой области. А потом вдруг чтение Библии.

0: Библии, потом вдруг открытие Бога для себя. Давайте вот про такие вот этапы, вехи поговорим поподробнее.
1: Пришло время, я понял, что такая работа и истинное христианство – это несовместимо.
0: Какая должность была в это время?
1: Инженер-технолог спиртзавода. Угу. Я прочитал однажды в 5 главу книги пророка Исаии. Там есть такие слова. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки». Mm-hmm. Я понял, что это про меня. Mm-hmm. Употреблять и приготовлять. Mm-hmm. И я принимаю решение уволиться с этой работы. Уволился и уехал к маме на север Тюменской области. Mm-hmm. Приехал туда. Мама педагог. И она вдруг говорит: «Сергей, приходи завтра ко мне в школу на классный час. Расскажешь моим детям о Боге, у них столько вопросов». Я немножко испугался, помолился и все-таки пошел. Целый урок я отвечал на их вопросы о Боге, о ад, рай, ангелы. Закончился урок, я думал, ну все, пойду спать, домой. Мама говорит: «Завтра учитель химии приглашает тебя на классный час к своим детям». Mm-hmm. Я пришел завтра, опять провел классный час. Собрался уходить. Мама говорит: «Завтра опять приходи, уже следующий преподаватель приглашает тебя в свой класс, опять же на классный час». И всю неделю вот это пошло. Каждый день приглашали. В пятницу собрались несколько классов в одну большую аудиторию и задавали много вопросов. И дети, и учителя. Закончилась неделя, я думал, ну все, аврал закончился. Мама говорит: «В понедельник тебя приглашает учитель истории в другую школу, тоже на классный час». Mm. Я понял, что это действие Божье. Я к этому не стремился, не просился, не рвался туда. Пошел в другую школу, провел классный час. Опять пригласили несколько дней, в другой школе проводил эти уроки. Мама говорит: «Завтра тебя приглашают уже в третью школу. Учитель истории также, классный час». Провел там несколько дней уроки. И учитель истории в этой школе говорит: «Сергей, нам нужен преподаватель истории религии в штат нашей школы. Иди к директору, я уже с ней поговорила, она готова тебя взять». Я пошел к директору, она говорит: «Ты согласен у нас работать столько-то часов в неделю? Зарплата вот такая, суббота, воскресенье, выходной». Я говорю: «Да, согласен». А сам думаю, как я буду работать? Диплома педагога нет. А тот, который есть, он их может очень сильно испугать.
0: Да, ведь, наверное, в отделе кадров сразу же они увидят, что вы инженер-технолог производства алкоголя.
1: Да, я написал заявление, она подписала, никаких вопросов не было. Иди в отдел кадров, пришел туда. Трудовая книжка, первый пивоваренный завод в Москве, практика, потом второй спиртзавод, следующий спиртзавод. Начальник отдела кадров спрашивает: «Диплом ваш не подходит, мы не можем вас взять на такую работу в школу. Нужен диплом педагога». Я говорю: «Вот это все, что у меня есть». И она, я вижу, в таком раздумье, что делать. Я достаю газету. Недельки три назад ко мне пришла в гости журналист городской газеты и сказала: «Сергей, я услышала, что вы проводите такие уроки по школам города, рассказываете о Боге,
0: это детям». Какой был город?
1: Это был город Урай, Тюменская область. Угу. «Я хочу написать статью о том, как вы стали верующим». И она написала хорошую статью, что человек уже трезвый, изменил образ жизни с Божьей помощью. И я прихватил эту газетку с собой в отдел кадров и достаю, говорю: «Почитайте, я вижу, у вас сомнения о моем образе жизни, почитайте, здесь написано». Она прочитала и после этого говорит: «Ну, раз вы уже не пьете, мы вас берем». Оформили меня на работу преподавателем. Работаю в этой школе. Проповедую детям библейские истории. Гитару с собой брал, пели вместе песни. Уроки были факультативные, кто хотел, кто не хотел, не приходил. Прошло какое-то время, и я испытал такое побуждение: «Иди в другую школу,

0: Жи, то же самое. Я пришел туда, меня взяли еще в одну школу преподавателем такого же предмета. Работаю уже в двух школах, также проповедую деткам. Проходит время, опять побуждение. Езжай в ближайшую деревню, в школу и предложи то же самое. Приезжаю туда, и там меня берут в школу на этот же предмет. Вся неделя у меня занята, уроки с одной в другую школу, бегаю. Пошли мы как-то в поход с детьми в лес. Большая юрта, палатка, сидим. А возле нас группа детей и с ними женщина. Я их позвал в юрту попить чай, погреться. Это была зима. Это оказались дети из детского дома-приюта. Я им рассказал какую-то историю о Боге. Женщина была психологом, сотрудница детского дома. И она говорит, нам нужен такой сотрудник в наш детский дом-приют. Приходите завтра к нам, к директору, я поговорю. И я пришел. Директор говорит, мы хотим вас взять воспитателем. Я говорю, у меня все дни заняты, я работаю в трех школах. Они подумали, говорят, есть ставка ночного воспитателя. С 8 вечера до 8 утра. И я соглашаюсь.
1: Потому что это круглосуточное.
0: Да, да. Я успевал с 8 до 10 вечера детям рассказать о Христе, какие-то истории библейские, попеть им песни, псалмы. И утром шел домой и шел на работу в школу. Это было водительство Духа Святого. Я это так понимаю.
1: Когда вы говорите и проповедовал детям, проповедовал, что это значит проповедовал?
0: Рассказывал библейские истории под вдохновением Духа Святого.
1: Я так... Что значит под вдохновением Духа Святого?
0: Иногда вот это чувствуют поэты, певцы, когда не льется песня, а иногда чувствуют, льется из души. Также стихотворение. И когда проповедуешь, проповедники это знают, иногда оно льется от избытка сердца, живая вода. А иногда приходится выдавливать из себя. И сам понимаешь, что это не то. Это уже не проповедь, это уже лекция.
1: Как дети реагировали?
0: Очень интересно. Они все дома пересказывали, что я им рассказывал на уроках. И некоторые родители начали приходить тоже на уроки вместе с ними. Это было впервые в нашем маленьком городе такие уроки.
1: Но они были факультативные, поэтому можно было просто родителям тоже прийти.
0: Факультативные. Некоторые приходили родители, сидели, слушали и изумлялись, как могли такое разрешить. Это же не церковь. Но в то время были такие законы, которые позволяли вести такие уроки в школе. Дальше некоторые родители моих учеников стали приходить ко мне домой в гости, попить чай. Некоторые школьники стали приходить ко мне в гости, тоже на чай. И потихоньку, постепенно в нашем городе образовалась вот такая маленькая домашняя церковь. Потихоньку она доросла до 20 человек. И слава Богу, сегодня она все еще есть.
1: Домашняя церковь – это ведь вот явление, описанное в Библии. То есть, когда люди дома у себя собираются для того, чтобы исследовать Священное Писание, да, для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Это называется домашняя церковь, да?
0: Да, да, это домашняя церковь. Молитвы, песнопения, изучение Слова Божьего и дружеское принятие хлеба, как об этом написано в книге «Деяния апостолов».
1: Да, ну вот вы упомянули, конечно, последние законы. Видимо, любая такая группа, она требует регистрации. И насколько я знаю, что, конечно, там при предоставлении всех необходимых документов эти группы регистрируются, и люди собираются дома для того, чтобы проводить такие встречи.
0: Да, все это произошло, регистрация. На сегодняшний день все официально. Слава Богу, до сих пор мы там живем и несем весть о любви Христа. В этом
1: Слава
0: городе.
1: Богу. А вот мы с Сергеем, когда думали о том, с чего начать эту программу, то у нас такое прозвучало, что вот из этого же я и начала, что если Господь отворяет двери, то ничто не может их затворить. И наоборот, если Господь затворяет двери, то ничто не может их отворить. Сергей, расскажите, может быть, еще о каких-то особенных случаях в вашей жизни, потому что, да, Господь затворил вам дверь к материальному процветанию, и вы даже и не стали пытаться ее отворять. Зато Господь отворил вам дверь к тому, чтобы вы духовно насыщали людей.

0: детей, школьниц, детей, в том числе церковь, потом вы организовали домашнюю, и эта дверь открыта для вас. Расскажите еще немножко об этом, когда вот действительно рука Божья, Божье провидение, Божья сила ощущается в жизни.
1: Однажды вышли другие законы, которые запретили преподавание в школах вот таких религиозных предметов. Я был сокращен, как и многие другие преподаватели. И звонит мне мой друг из города Тюмени. «Сергей, я хочу приехать в ваш город с христианской литературой. Ты поможешь мне в распространении литературы?» Я говорю: «Да, помогу». Он приехал, и мы пошли по городу, по предприятиям, по организациям с христианской литературой. Очень мало брали люди, в основном отказывались. И я испытал такое побуждение: «Валера, давай возьмем пост». Mm-hmm. И мы начали серьезно молиться в посте: «Господи, благослови, открой эти двери, чтобы mm-hmm. люди брали Слово Твое и спасали свои души». И следующее побуждение – ехать в церковь. Говорю: «Валера, поедем в церковь с нашей литературой». Хотя в церкви полно подобной литературы, но все-таки почему-то туда Бог направил нас. Приехали, достали книги, Библии, «Конфликт веков», 5 томов. Это книги, которые помогают понимать Библию. Батюшка с матушкой нас встретили. И очень долго матушка смотрела все 5 томов, внимательно перелистала и говорит такие слова: «Я вижу книги издательства «Адвентистов седьмого дня», но книги очень мудрые, очень духовные». И говорит: «Батюшка, давай возьмем 2 5-томника, один себе, второй на храм». Батюшка сказал: «Хорошо, давай». И они у нас приобрели несколько Библий, 2 5-томника. И мы счастливы, рады, сели в машину. Я говорю: «Валера, едем в администрацию города к мэру». Приехали. Мэр оказался в отпуске. Его заместитель нас принял, рассказали, показали. Берет телефон, просит зайти своих коллег, они зашли. И дальше мы видели, как действует Бог. Зашла женщина, увидела на столе эти 5 томов, подошла, все их просмотрела. И говорит: «Мой брат в соседнем городе купил вот эти 5 книг. Он был такой психованный раньше, раздражительный. Начал их читать, стал такой спокойный, такой добрый, такой уравновешенный». И она говорит заместителю мэра: «Давайте купим много-много этих книг. Они очень хорошие». И они у нас купили 10 комплектов. Много Библий, 10 5-томников взяли. И мы понимаем, что это сила Божья действует. Рассчитались, мы вышли. Я говорю: «Валера, едем в строительную фирму. Директор татарин, мусульманин». И сам думаю: наверное, он ничего брать не будет. Ему ближе Коран, может быть. Приехали туда, все рассказали, объяснили. Я ему сказал, что скоро будут праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Можно взять на подарки для ваших друзей, знакомых, для детского дома. Он берет 10 конфликтов веков, много Библий. Мы не ожидали. Он говорит: «Это я на подарки». Набрал. Едем в водоканал. Директор нас встретил, увидел книжки: «Уходите отсюда, мне ничего не надо». Мы опять же рассказали ему о праздниках приходящих, христианских. Он сказал: «Если что-то нужно оплатить для церкви, я готов. Я все проспонсирую. Но привезите мне письмо от батюшки, что он просит меня в письменном виде оплатить литературу на такую-то сумму, я все оплачу». Мы едем в церковь к батюшке, он уже в отпуске. Его младший помощник, диакон, молодой парень, соглашается, написал письмо, поставил батюшкину печать: «Просим оплатить литературу на такую-то сумму». Приехали к директору водоканала, он все оплачивает, берет 5 конфликтов веков. Мы спрашиваем: «Мы сами отвезем в церковь или вы отвезете?» Он говорит: «Нет, я сам подарю, придет праздник, я сам все подарю». И дальше мы обошли еще много предприятий. Прошло несколько лет с тех

0: пор я иду в субботу мимо церкви, и у меня мысль такая в голове: зайди в библиотеку церковную, посмотри книги. Захожу туда и вижу, на одном стеллаже стоят весь уставленный стеллаж нашими конфликтами веков. Открываю первую страницу, там батюшкина печать, церковь Казанской иконы Божией Матери, такая-то епархия. Я спрашиваю библиотекаря, можно взять прочесть эти книги домой? Она говорит, да, пожалуйста, берите. Я стал брать эти книги там и раздавать своим друзьям. Говорю, пожалуйста, читайте, не бойтесь. Вот церковная библиотека, прочитайте, можете сами вернуть. И люди брали смело и читали, слава Богу. Великое благословение.
1: Ну да, действительно. То есть иногда какие-то наши предрассудки, религиозные в том числе, ну или просто какое-то вот сопротивление Божьему воздействию на наши души, вот они ставят вот эти вот барьеры. Но Господь их преодолевает, то есть Он открывает двери. Слава Господу за чуткие сердца, которые видят правду, которые понимают, что это истина, что это основано на Библии, что это от самого Бога к человеку передано вот эти вот все слова, вот эти все, ну, особые такие какие-то откровения. И слава Господу, что принимают люди их. Расскажите, пожалуйста, Сергей, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Опять интересно. Друг позвонил мне: Сергей, хочешь научиться делать серьезный лечебный массаж? Я сказал, да. Он говорит, что массажист футбольной команды «Пахтакор» стал нашим братом и проводит вот такую школу в Украине.
1: Угу. Стал нашим братом во Христе, то есть стал верующим.
0: Да, да. Я приехал, заплатил. До того я закончил уже две школы по массажу, но это был такой легкий массажик, классический. Здесь я увидел, как можно поднимать лежачих людей, инвалидов, переломанных, с Божьей помощью, конечно, с молитвой. Я обучался у него целый месяц. И только вот после его школы у меня появилось желание служить людям лечебным массажем. Угу. В настоящее время я тружусь в санатории в Белоруссии, массажист. Угу. И многих людей я видел, как Бог исцелял, излечивал. Один пример, если можно, расскажу.
1: Да.
0: Позвонил мужчина после второго инсульта, 50 лет, алкоголик. Парализовала правую сторону, попросил 10 массажей. Пришел я к нему домой, он на ноги вставать не может, вес 130 килограмм. Я сказал, Миша, если хочешь встать на ноги, с этого дня ни капли алкоголя, ни одной сигареты, и молись Богу каждый день, если хочешь на ноги встать. Я думал, он серьезно к этому не отнесется, а на следующий день он сказал, я начал трижды в день молиться, пить, курить бросил еще раньше. Я попросил церковь молиться за него, нашу домашнюю церковь, сам молюсь. И стал ему делать такие серьезные массажи с ног до головы. И где-то пятый-шестой день массажа у него стали шевелиться вот эти омертвелые пальцы на парализованной ноге и руке потихонечку. В коленке стала сгибаться нога. Все лучше, лучше становится. И восьмой-девятый день мне приходит опять побуждение предложить ему обряд елеопомазания или соборования.
1: Да, это библейское постановление, которое мы находим в послании апостола Иакова.
0: Да, пятая глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолятся над ним, помазавши елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и Господь простит грехи». Объяснил ему, что это такое, что это бесплатно. Он соглашается. Я приглашаю служителя церкви к нему домой. Проводит подготовительную беседу. Совершается этот обряд, молитва, помазание.
1: Можно полюбопытствовать, что такое подготовительная беседа к этому обряду?
0: Служитель объясняет, что прежде всего Бог ждет от вас признания вашей вины, исповедания пред Богом ваших грехов, или, другим словом, искреннего покаяния. Тогда может быть хороший результат, может быть исцеление. Если покаяния нет, исповедания нет, и веры даже с горчичное зерно нет, тогда, скорее всего, результата хорошего не будет.

0: будет. Это все объяснили, они поняли. Несколько человек из них помолились, родственники, совершили обряд Елея Помазания. И служитель церкви говорит: «Миша, во имя Иисуса Христа встань и ходи». Миша говорит: «Как же я встану? Я же парализованный, я не могу встать». Помогли ему подняться, взяли подмышки и попросили его: «Мы тебя сейчас будем подмышки таскать, а ты пробуй ногами обеими двигать. Не сомневайся, верь, что Бог ответил на молитву. Тем более вы помолились, вы раскаялись». И мы немножко потаскали его по квартире. Он пробовал двигать ногами своими. Посадили обратно и сказали: «Миша, каждый день старайся, проси кого-то, двое взрослых сыновей. Если они не могут, позвони мне, я рядышком с ним жил, я приду, помогу встать, поддержать». На один месяц я уехал из России, работал в санатории в Германии. Возвращаюсь обратно, только включил телефон, Миша звонит, счастливый голос: «Сергей, я уже сам хожу по квартире. Давай, приходи ко мне.
1: Через месяц.
0: Да. Приходи ко мне, еще 10 массажей». Я пришел к нему. Живот стал в два раза меньше, начал двигаться. И говорит: «Я сам с палочкой в руке и в туалет, и на кухню сам. У жены радость великая, что не надо уже за ним там, за лежачим ухаживать». Делаю ему еще 10 массажей. Он уже Библию приобрел у нас. 5 томов эти самые приобрел, «Конфликт веков». И говорит: «Я читаю, так интересно. Пить, курить бросил. Совсем другой человек стал». Сделал я ему в общей сложности 40 массажей. И он уже сам выходит на улицу. Раньше по ступенькам просил ему помогать в подъезде. Теперь же выходит сам и находит мне подобных пациентов, парализованных после инсульта. И мы беседуем, молимся, массажи. Это благословенное служение.
1: Сергей, у меня возникает такой вопрос. Я не знаю, какие последствия будут после вашего ответа на него, наверное, положительного. Могут ли те, кто смотрит нашу передачу, каким-то образом с вами связаться, позвонить вам? Чтобы, ну, я думаю, что это можно сделать через телекомпанию «Три ангела». Вы будете готовы пообщаться с этими людьми, каким-то образом проконсультировать? Ну, даже не говорю, что проконсультировать, просто помочь, побеседовать, пообщаться.
0: Да, с удовольствием, даже встретиться.
1: Ну что же, вот такой неожиданный финал. Честное слово, мы этого не планировали. Вообще наши встречи, они все проходят в таком незапланированном режиме. Мы верим в то, что Господь руководит всем тем, что происходит здесь, всем тем, что вы слышите в наших передачах. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания, с Божьими благословениями.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

Мне хотелось бы рассказать о том, как я вообще познакомился с Богом. Я учился в школе. Я не могу сейчас точно сказать, какой это был класс, но это где-то старшая школа. И это было начало 90-х. Я ощущал как-то в сердце какую-то пустоту. И почему-то вот осознание такое было в том, что в жизни все как-то быстро протекает, да, вот что школа, потом институт, потом работа, пенсия, и все, и человека нет. И как-то смысл жизни хотелось найти. В чем же смысл жизни? Я стал задуматься над этими вопросами, мне стало это интересовать, и я вспомнил, что у нас дома лежит какая-то книга.

духовная книга. А дело в том, что у мамы на работе многие сотрудники выписывали детскую Библию, и мама тоже выписывала, но нам пришла не детская Библия, а Новый Завет. Мы когда получили эту книгу, мы посмотрели, ну, знаете, я тогда не очень любил читать, поэтому я полистал ее, картинок нет, и мы ее положили просто на полку. И вот тогда, когда у меня возник интерес, я вспомнил про эту книгу, я вспомнил, что она у нас лежит на полке, я нашел ее, открыл и начал читать. Это было Евангелие от Матфея, и кто знает Священное Писание, знает, что оно начинается с родословной, имена. Мне не было ничего понятно, но мне стало так интересно, а что же там дальше? И каждый вечер я стал читать эту книгу, открывал, читал. Мне не было понятно, но мне было интересно, что там дальше, что там дальше. И постепенно, читая Евангелие, я стал понимать, каждая из Евангелий повторяет историю жизни и служения Иисуса Христа, поэтому я стал вспоминать, я уже вот это вот читал, вот это уже я помню. И читая эти Евангелия, у меня пришло ощущение, что вот Бог пришел в этот мир ради меня. Не просто ради спасения всех людей, а именно ради меня. И мне, я не знал, что мне с этим делать, но мне стало интересно, мне хотелось читать. А в конце этой книги было написано, что если я хочу, ну, если человек хочет обратиться к Богу, то он может обратиться к Нему в молитве. И был дан небольшой образец молитвы. И вот впервые в жизни я тогда помолился и попросил, чтобы Бог простил мои грехи, чтобы Он принял меня как своего сына, что я хочу верить в Него, я хочу знать Его. И это было вечером, я не запомнил дату, но я помню свои ощущения. Когда я лег спать, какая-то радость наполнила мое сердце. Когда утром я проснулся, вот точно такая же радость. Я, знаете, мог бы так описать, когда вот у человека бывает день рождения, ему подарили много-много подарков, и он радостный, счастливый такой. Вот у меня такая же радость, только нет ни дня рождения, ни подарков, а радость и мир в сердце. Вот это ощущение, которое, ну, невозможно передать. И я вот это вот пережил в своей жизни, как Бог вошел в мое сердце, как Он вошел в мою жизнь и стал моим спасителем. Я продолжал читать Библию, я продолжал читать Новый Завет, который у меня был. Тогда у меня не было полной Библии, Ветхого Завета не было, только Новый Завет. И я продолжал читать. И чем больше я читал, тем, ну, что-то для меня становилось понятным, а что-то я понимал, что я еще, ну, не понимаю. И я начал молиться тогда. Я начал молиться и просить: «Господи, пошли мне ангелы». Ну, наверное, потому что в Евангелии очень часто описывается, как ангелы приходили, как ангелы служили Иисусу. Я стал молиться: «Господи, пошли мне ангелы, который бы мне объяснил больше, который бы мне рассказал о том, что вот здесь рассказывается в Новом Завете». И через некоторое время мне пришла такая мысль: может быть, это слишком самонадеянно и слишком, ну, как бы, кто я такой, чтобы ради меня Бог посылал ангела? Я стал молиться: «Господи, пошли мне ангела или человека, который сможет мне больше рассказать о Библии, о вере, о Боге. Я хочу больше знать». Но теперь уже, когда я с Богом больше 30 лет, я понимаю, что и в то время Бог отвечал на мою молитву. Потому что мы, читая Священное Писание, размышляя над какими-то текстами, думаем, что мы до чего-то сами доходим, сами что-то начинаем понимать. Но Бог, когда Он действует на наше сердце, Он открывает нам то, что мы не знаем, и это происходит внутри нас, и мы так думаем, что это мы сами так дошли, что это мы такие умные и догадались. А на самом деле это было влияние Божие. Я думаю, что Бог ответил на эту молитву, и Он раскрывал передо мной вот эти великие истины, укреплял мою веру и помогал мне идти за Ним. И я благодарен Ему за это.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020, ну, с перерывами, но это

0: Неважно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось, мы не можем говорить, конечно, об управлении со стороны государства религиозной сферы, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, о которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

История повествует нам о том, что когда-то картофель считался декоративной культурой, а из его цветов было модно составлять даже красивые букеты. А в конце 18 века крестьяне даже устраивали бунт против новой сельскохозяйственной культуры. Но спустя некоторое время они все же оценили пользу картошки. Ведь после ее внедрения в Европе прекратилась эпидемия цинги, вызванная недостатком витаминов. Ну а сегодня...

сегодня наше меню и невозможно представить без этого овоща. Ведь из него готовят более 400 блюд. Его едят утром, в обед и вечером. И на сегодня справедливо называют вторым хлебом человечества. Картофель, как и любая другая сельскохозяйственная культура, представляет собой большое разнообразие сортов. В первую очередь они делятся по сроку созревания. Ранний, средний, среднеранний или среднепоздний и поздние сорта. Кроме того, сорта подразделяются по цвету, вкусовым качествам и даже по назначению. Теперь рассмотрим некоторые детали успешного возделывания картофеля. Первое. Наилучшим посадочным материалом считаются семена любого сорта из разряда суперэлиты или просто элиты. Такие семена выведены в особых условиях и приносят в первый год максимально качественный и обильный урожай. Для хорошей урожайности настоятельно рекомендуется каждые 4 года проводить смену сорта. Третье. Первым делом необходимо тщательно перебрать картофель. Для этого отберите самые здоровые клубни без признаков всякой болезни. Оптимальный размер лучших семян считаются клубни от 50 до 60 грамм. Это, как правило, размер с куриное яйцо. Впрочем, можно использовать и более крупные клубни. Если это ценный сорт и вы желаете увеличить количество семенного материала, то в таком случае клубни следует разрезать на 2 или 3 части, оставив на каждой из них по 2-3 глазка. А затем просушить на свету или на солнце для того, чтобы в местах среза образовалась пробка. Это предупредит заражение клубней. Следующим важным шагом перед посадкой настоятельно рекомендуется провести обработку клубней фунгицидом, специальным препаратом, которым может быть фундазол, ридомил или любой другой протравитель семян, к примеру, престиж. Это можно сделать двумя способами. Первый. Окунуть клубни семенного материала в раствор химического препарата. Второй способ. Развести препарат согласно инструкции по применению и заправить им садовый опрыскиватель. Затем разложенный картофель на земле обработаем путем опрыскивания. Это предупредит целый ряд возможных болезней, ведь споры различных грибков, фитофторы или парши могут находиться не только в почве, но и на клубнях. За 10 или 14 дней до посадки настоятельно рекомендуется клубни прогреть на свету, а позеленевшие клубни с короткими росточками дадут более ранние дружные всходы, и растения после этого меньше подвержены различным заболеваниям. В узких грядках можно выращивать практически все овощные культуры, и картофель не исключение. Подготовка грядки делается с обязательным внесением предварительного удобрения. Следует отметить, что картофель – это культура рыхлых почв. Поэтому максимально возможный урожай можно рассчитывать при таких условиях. А если ваша почва представляет собой тяжелый суглинок или камениста, будет очень хорошо, если улучшить ее структуру добавлением любого органического материала с крупнозернистым песком. Итак, в нашей грядке будет два ряда растений. Расстояние в ряду будет составлять 27-30 см. У каждого бортика, делая лунку, будем высаживать клубни. Глубина посадки составляет 8-10 сантиметров. Если клубни имеют ростки, постараемся их сохранить, аккуратно присыпая землей. Высадка клубней в широкие ящики гряды делается еще проще, так как почва здесь лучше, рыхлее, быстрее прогревается, обеспечивая растениям наилучшую скорость роста. Ряды располагаем поперек гряд, сохраняя расстояние между ними 60 сантиметров. А клубни сажаем через 27-30. Ввиду того, что ящики гряды приподняты над землей,

0: Рост их будет опережать своих соседей, растущих в обычной земле. И это большой плюс. Ведь такой куст наберет полную силу до того, как начнут распространяться болезни и вредители. И кроме того, урожай созреет раньше. Первая подкормка этой культуры проводится при высоте всходов около 5-8 сантиметров. И за весь вегетационный период мы подкормим картофель только 3 раза на первом этапе его роста. Вторая подкормка будет проводиться, когда растения достигнут высоты 15-17 сантиметров. Ну и третья подкормка – это период бутонизации и начала цветения. Эту подкормку делают смесью номер 2. Еженедельной подкормки на каждую грядку рассыпаем 225 грамм этой смеси, и не больше. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина – 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия – 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния – 450 грамм. Пятое – бор – 20 грамм или борная кислота 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение 10 или 15 грамм. Следует отметить, что картофель тоже любит влагу и требует регулярного полива, особенно в период бутонизации и цветения. Именно в этот период происходит образование новой завязи на корнях. Вообще картофель по отношению к влаге считается очень пластичной культурой. И все же, если в этот период вы обеспечите его хорошим питанием и влагой, то можно рассчитывать на максимально возможный урожай. Интересно отметить, что в дальнейшем уходе за этой культурой требуется лишь полив и прополка. А всем известное окучивание картофеля в грядках не проводится вообще. Ну, во всяком случае, так считает автор. И именно этого мы и придерживаемся.
1: Маленьких сорняков на этой грядке уже не появится, потому что площадь внутренняя закрыта полностью, там темно и сорняки не растут. Вот преимущество плотной посадки в узких грядках наших культур.
0: Общая площадь земли нашего огорода составляет 14 гектар, 5 из которых отведены под эту культуру. Это позволяет нам выращивать картофель двумя способами. Первый мы уже рассмотрели, это узкие грядки. И второй – это обычная, всем давно известная грибневая технология. Приемы баранования, междурядные обработки, окучивание и подкормки проводятся специальными агрегатами. А своевременное выполнение всех работ по уходу позволяет сохранить ваш участок чистым и свободным от сорняков. Большой вред картофелю наносит колорадский жук. Поэтому выявляйте его на ранних стадиях для борьбы с этим вредителем, применяют специальные препараты. И на сегодня доступен их большой выбор. Более того, вы можете выбрать даже самые безопасные. Это биологические препараты. И за весь вегетационный период проводится одна или две, и лишь в некоторых случаях три обработки. Из своей практики мы заметили, что, как правило, эту проблему можно решить одной обработкой. Кроме того, рекомендуется проводить 2-3 обработки фунгицидами, предупреждающими появление фитофтороза. Этими препаратами могут быть ридомил, ридомил голд и другие. При работе с препаратами будьте осторожны, строго следуйте инструкциям по их применению и не забывайте соблюдение общих правил защиты в работе с химикатами. Как правило, эффективность применения препаратов видна сразу или через несколько часов. Индустриальная технология выращивания картофеля предусматривает скашивание ботвы за 2-3 недели до сбора урожая. Эта операция ускоряет созревание клубни, при которой укрепляется кожура и повышается их способность к длительному хранению. А если выдалась дождливая осень, то скашивание ботвы просушит землю и значительно

0: значительно облегчит механизированную или ручную уборку. А теперь вернемся к узкой грядке. Картофель сильно разросся, закрыв обильной ботвой когда-то казавшиеся очень широкие междурядья. И это естественно. Растения развиваются очень хорошо, потому что получили все для своего роста. Ботва выглядит здоровой и наверняка принесет хороший урожай. Для ускорения созревания клубней на грядках тоже следует подрезать ботву. Часть веток или полностью, а где-то только верхушки. Есть несколько внешних признаков, указывающих о созревании картофеля. Первое – это усыхание ботвы, и второе – это плотная кожура клубней. Ну а теперь посмотрим, что выросло на наших грядках. Давайте вместе начнем копать картошку. Опускаем лопату в землю подальше от куста, дабы не повредить клубни. Посмотрите, здесь есть экземпляры среднего и крупного размера, да и как много. Так что в среднем каждый куст дает нам от 6 до 9 клубней. Разложим картофель в проход для того, чтобы просушить, и нам станет видно, каков урожай с каждой грядки. Разложенный в междурядьях картофель – это клубни с двух стандартных грядок, а их общий вес составил 80-90 кг, то есть каждая грядка нам принесла 45 кг.
1: Меня очень сильно привлек этот метод, потому что очень хотелось бы, чтобы получить больше урожая на этих маленьких участках, которые мы имеем. Чем меня привлек этот метод? Потому что это дает мне возможность на маленьких участках получить больше урожая. И все, что везде посажено, это уже второй урожай. Можно собрать 2-3 урожая в год. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы этим методом пользовались все те, которые желают иметь больше овощей со своего огорода.
2: Я занимаюсь методом Эклайтера более 20 лет. И этот метод особо примечателен еще тем, что освобождает человека от ненужной работы. Очень хорошо запомнила такой случай, когда мы ездили с лекциями в Архангельскую область, в поселок Октябрьский. Собралось много народу послушать об этом замечательном методе. И когда я рассказала про то, что картофель по методу Медлайдера не окучивается, а просто садится глубже, один мужчина так обрадовался, что вскочил со своего стула и стал бегать по залу, трясти всех мужчин за грудки знакомых и кричать: «Ты слышал, картошку не нужно окучивать, ты слышал, картошку не нужно окучивать». В этих словах выражалась и радость, и одновременно боль этого человека, потому что за свою жизнь он действительно очень много потратил сил на обработку земли, и сейчас он услышал радостную вещь, что действительно от этой работы можно освободиться и свое время потратить на что-то другое.
0: Ну и вторая часть нашей встречи с вами – ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, почему же в грядках картофель не окучивается по этой технологии? Да, сегодня мы говорили о том, что картофель выращивается двумя способами – в гребнях и на узких грядках Медлайдера. И мы отметили, что в грядках картофель окучивать не обязательно. Ну, наверное, это потому, что доктор Медлайдер позаботился о том, чтобы для нас, как людей очень занятых, работы было как можно меньше. Это, наверное, один из аргументов. Второе, нужно, наверное, отметить более важные приемы по уходу за картофелем. Это прополка, это полив, это подкормка. То, что так важно, необходимо для роста и хорошего плодоношения. Второе. Говорят, что удаление соцветий в период цветения у кустов картофеля увеличивает урожайность. Ну, хочу сказать, что существует много различных версий. Говоря об этом, наверное, стоит сказать, возможно, есть в этом
3: В этом есть

и какой-то плюс. Возможно, разные сорта по-разному реагируют на это, и где-то урожайность может быть увеличит. Мы это не проверяли, поэтому утверждать я не берусь. Дальше. При подкормке растений в наши грядки вносилась смесь номер 2. А можно ли в данном случае подкармливать растения органическими удобрениями? Подкармливать растения как минеральными и органическими удобрениями – это наш выбор. И хорошо, если мы это делаем. Говоря о подкормке органикой, стоит подчеркнуть, что на сегодня существуют различные способы и уже готовые вытяжки из различных удобрений. Это концентрированные эмульсии, коровяк, куриный помет, различные гуматы для подкормки растений. Если на упаковке указан состав и содержание элемента в этом удобрении, это хорошо. Но когда мы вносим перепревший навоз и другую органику, мы не знаем, какова концентрация и содержание тех или иных элементов, которые необходимы для роста растения. А вот когда мы подкармливали смесью из минеральных удобрений, мы ее составили таким образом, чтобы все элементы принесли максимальную пользу и растение получило все для хорошего урожая. Подкармливать же органическими удобрениями вполне приемлемо, но мы должны знать, что мы можем как принести пользу растению, так и навредить. Что же сделать, чтобы ростки перед посадкой у клубни картофеля не были белыми и тонкими? Когда мы готовим клубни картофеля к посадке, чтобы они были самыми хорошими для прорастания, для скорого прорастания, устойчивые для развития, то лучше всего картофель вынести на солнечный свет, на улицу за 2-3 недели. Тогда ваши клубни и ростки будут самыми хорошими и приемлемыми для их роста. Тогда они не будут белыми, они позеленеют, и это будет наилучшее для их развития и произрастания. Следующее. Почему клубни имеют пустоту внутри? Некоторые люди считают, что крупные клубни картофеля обязательно могут иметь пустоту. И зачастую такое происходит. Это основным признаком, и основным признаком этого является дефицит кальция и бора. Пустота внутри клубней или других корнеплодов. Почему картофель ушел в ботву, спрашивают некоторые. Это произошло по причине внесения избыточного содержания азота. Если вы внесли органическое удобрение, вы, не зная концентрацию, повысили таким образом в почве азот, а азот дает обильную листву, задерживает плодоношение, и плоды мелкие, и их немного. От чего зависит вкус картофеля? Многие из нас выращивают картофель, и, казалось бы, мы хотим вырастить то, что нам нравится, то, что мы любим всего, самое наилучшее. На вкус картофеля оказывает влияние сорт. Сорта разнятся по вкусовым качествам, по содержанию крахмала и других аминокислот. Второе, когда мы выращиваем растения, мы их подкармливаем. И вот смесь, которую мы делаем, она содержит калий. А калий как раз оказывает влияние на вкус и качество плодов.

Ну и заканчивая нашу встречу, хочу пожелать вам хорошего, обильного урожая и хорошего хранения клубней до следующего года. До новых встреч, друзья!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

Петунья – это капризная в самом начале девушка. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. День. Мы снова сегодня с вами встречаемся, потому что пришло время пересадить нашу петунью в большие объемы. Ну, вот такая петунья-культура, которая требует поэтапного, постепенного приближения к тому цветению, о котором мы все с вами мечтаем. Видите ли, вот у нас такая петунья получилась. Даже не угадывается центральный стебель. То есть она у нас уходит в стороны, и это очень правильно. Это значит, что у нее неплохое освещение. И по поводу

ламп, я хотела вам сказать, что нынче продаются очень популярные лампы с длинными рожками. С одним, двумя или тремя рожками, и спектр у них розово-сиреневый. Вот мне эти лампы очень сильно не нравятся. Уже хотя бы потому, что на упаковке не указана мощность этих ламп. Может быть, есть какие-то другие показатели, по которым можно сориентироваться, хорошая эта лампа или нет. Будет ли растениям комфортно под ней или нет. Но мне известен только один показатель – это мощность. И мощность, как мы с вами говорили, должна быть как минимум 15 ватт. А что значит купить лампу, на которой не написана мощность? Как можно догадаться, насколько она сильная? Ну, никак. Кроме того, эти лампы с такими удлиненными рожками – очень часто служит всего только один сезон. Потом, как говорят электрики, у них ломается плата, и все, и они подлежат уже выбросу. Я очень советую покупать лампы полного спектра, которые выпускаются отечественной промышленностью. Сейчас они есть в продаже на 20 ватт, на 36. Вот на 90 ватт они были в продаже зимой, а сейчас уже умные садоводы-огородники их расхватали. Но... может быть, и повезет. В интернет-магазинах я таких хороших линейных светильников на 90 ватт найти не смогла. Однако они были в продаже в обычных садовых магазинах. Так что имейте в виду, что без лампы будет очень плохо. Петунья начнет вытягиваться, и вы увидите центральный стебель, который пойдет вверх. И совсем нам этого не надо. Ну, возможно, центральный стебель будет так или иначе у кустовых петуний. Но мы с вами имеем дело с ампельными сортотипами и каскадными, и суперкаскадными. И нам желательно, чтобы петунья не вверх все-таки развивалась, а по горизонтали. Вот так, как у нее будут развиваться корни. Больше по горизонтали, чем по вертикали. И это правильно с точки зрения агротехники. Сегодня мы будем с вами ее пересаживать. И на примере одного растения я покажу, как мы это будем делать. Надеюсь, вам это все известно, и ничего нового я не скажу. Мы раньше сажали в субстрат, который представлял собой торф и агроперлит. И сейчас мы делаем то же самое. Мы больше ничего пока не добавляем. Вот у нас есть такая емкость. Она должна быть, ну, если вот из... таких горшочков мы пересаживаем, то увеличиваем не намного. Но, например, емкость должна быть 1 литр или объемом 1,5 литра. Хочу вам сказать, что емкости объемом 1,5 литра уже будут гораздо больше. А вам придется еще раз ее пересаживать. Либо в больший объем, либо, если повезет с погодой, то уже на постоянное место. А пересаживать как? Вам же придется перевернуть горшок, удержать растение на одной руке и потом горшок этот снять. И представьте себе, одно дело, когда у вас объем грунта достаточно компактный, ну, предположим, литр. Другое дело, если это уже 1,5 литра, и если вы сделаете ошибку и сразу посадите в 2 литра, то вы на одной руке этот объем земли никак не удержите. Он у вас распадется, следовательно, зацепятся корни, следовательно, растение будет угнетено и очень долго будет приходить в себя. Поэтому, нравится это или нет, но петунья – это капризная в самом начале девушка, которой надо дать то, что ей нравится. То есть шаг за шагом увеличивать объем. И это приведет к очень хорошему результату. Хочу вам сказать, что если при последующих уже пересадках вы захотите купить кашпо объемом 2 или 3 литра, а некоторые люди перед посадкой на постоянное место делают именно так, то имейте в виду, что в продаже технические горшки, ну, то есть вот эти вот временные кашпо, на 2 литра продаются очень высокие, прям совсем высокие. И нас это не устраивает для петунии. Представьте себе, как вы такое двухлитровое кашпо перевернете на руку, и у вас тут получится столб земли. 100% вы не удержите, и он распадется. И это плохо. То есть все, что касается петунии, должно иметь форму более круглую, не такую длинную, а именно более плоскую, чтобы...

корни шли в стороны. Еще хочу сказать, забегая вперед, что при посадке на постоянное место, если это у вас открытый грунт, то прекрасно. А вот если вы сажаете в большое кашпо, о чем мы уже говорили, да, а каскадные ампельные формы требуют больших очень объемов. Сейчас в продаже в садовых магазинах в огромном количестве стоят кашпо из искусственного ротанга. Они очень высокие, видимо, у них очень хороший объем, но опять-таки они вертикальные. То есть у них очертания горшка имеют более или менее достаточный размер, а дальше они к земле суживаются. Совершенно это не подходит для петунии, не говоря уже о том, что там есть вставной горшок очень смешного объема. Этот горшок надо убрать, хотя бы заполнить вот эту вертикаль всю землей. Но опять-таки... Корням там не будет комфортно. Надо брать такие кашпо, которые предполагают хороший, нормальный диаметр. Давайте попробуем пересадить. Мы берем с вами торф, который предназначен для растущих саженцев. Добавляем на глаз перлит. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Он не так дорого стоит, но он делает свое дело. Он помогает торфу оставаться рыхлым, как мы говорили с вами, воздухопроницаемым. И очень хорошо удерживает воду. Так, берем кашпо, в которое мы пересаживаем. Добавляем немножко земли. Теперь перед пересадкой мы увлажнили нашу петунию. Для чего? Для того, чтобы ком земли удержался. Я не видела, какие здесь корни образовались. И мне очень интересно посмотреть, действительно, что с ними там произошло. Увидим мы их или не увидим. Вот эти белые всасывающие корешки, благодаря которым в будущем мы получим прекрасное цветение. Вот смотрите, взяли... Обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Вот. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти белые корешки. Вполне возможно, что они у вас пойдут уже в спирали. То есть это сигнал к тому, что надо срочно пересаживать. Вот я считаю, что сейчас очень хорошее время для этой пересадки. Сейчас мы приспособимся. Аккуратненько вставляем. И добавляем землю, добавляем наш субстрат. А сильно нельзя трамбовать. Мужчин нельзя просить помочь, потому что они вам так утрамбуют, что бедные корни потеряют всякий воздух. То есть делать надо очень аккуратно. Достаточно быстрая процедура не представляет собой никакой сложности. Равномерно желательно распределить субстрат по периметру горшочка. Очень аккуратненько утрамбовать. Потом, когда вы польете, вы увидите, надо ли еще добавить субстрата. Ну, здесь ошибиться сложно. Собственно, вот и все. Но меньше минуты. О чем тут говорить? Это время все могут найти, я думаю, как бы заняты вы ни были. Вот и все. Не забывайте про то, что в горшочке обязательно должно быть дренажное отверстие. Да? Корни должны находиться не в болоте. Лишняя вода обязательно должна стекать вниз. Вот так. Потом мы польем немножечко. И дадим растению в этой новой жилплощади посидеть 6-7 дней спокойно. И кроме полива ничего делать с растением мы не будем. По прошествии 7 дней я считаю, что надо будет начинать наши растения подкармливать. Большой вопрос, чем? Но, к счастью, мнение... совпадают, поэтому можно рекомендовать удобрение, о котором мы тоже с вами говорили. Это комплексное удобрение, где макроэлементы представлены в равных количествах. Ну, например, азот, фосфор и калий, формула НПК 20, 20 и 20. Или
Это то, что я покупаю в интернете.

в интернет-магазине. В продаже вы этого не найдете, не тратьте времени, ищите. В продаже есть удобрения для разных культур, не только для цветов. Комплексное, и оно имеет такую формулу 18-18-18. Вполне подойдет. А подкармливают обычно не под корень, а делают листовую подкормку. И я очень советую уменьшить концентрацию удобрения хотя бы в 2 раза. То есть вы набираете в опрыскиватель необходимое количество воды и опрыскиваете вот этим очень слабым раствором удобрения, желательно снизу листовой пластины, потому что мы это с вами упоминали, снизу находятся устьица, которые мгновенно начинают кушать вот это питание. И это хорошо. Но бывает, что вот, например, у нас, ну вот хотя бы вот, вот эта петунья, да, у нее листья совсем внизу, да, она какие-то попадет снизу, это удобрение на какие-то не попадет. Ну, как получится, сверху, так сверху. И я советую кормить растения не чаще 1 раза в неделю. Если по каким-то причинам вы не можете купить комплексное удобрение, купите монофосфат калия и тоже в соответствии с инструкцией разбавляйте в 2 раза меньше, чем то, что там написано, и аккуратненько опрыскиваете. Очень сложный вопрос касается черенкования или прищипывания петунии, или, если хотите, просто обрезки петунии. Дело в том, что единого мнения среди ученых нет. Если вы пользуетесь информацией из интернета, где садоводы делятся любительской информацией, то это не очень правильный источник информации, потому что каждый человек основывается на собственном опыте, на опыте своих родителей, а все-таки надо знать, что рекомендует наука. Недаром специалисты заканчивают высшие учебные заведения, имеют высшие сельскохозяйственное образование и очень хорошо понимают, как делать правильно. Вот надо в интернете искать именно такую информацию, и найти ее не очень легко. Так вот, я хочу вам сказать, что я слышала интервью со специалистами, которые стояли у истоков создания селекционной работы по выведению ампельной петунии и каскадной петунии. Во-первых, они не видят разницы между ампельной и каскадной петунией. Ну, не видят их и хорошо. Нам от этого с вами хорошо, неплохо. Но так для себя надо понимать, что, в принципе, разницы между ними нет. И еще они говорят, что в генетике растения очень четко заложена каскадность, вот эта ветвистость, многоцветковость, шарообразность вот этих, этого растения. И поэтому ничего, никогда не надо ни прищипывать, ни черенковать. Я хочу уточнить, все черенкуют, ну, во всяком случае, большинство садоводов черенкуют, потому что людей интересует продажа растений. И они из одного так называемого маточника обрезанием получают огромное количество новых растений. А наша команда ничего не продает, и мы выращиваем эти растения только для того, чтобы украсить студию, украсить вход в нашу студию. И мы задумаемся, надо ли обрезать боковые побеги. Вот дело в том, что если у вас петуния по каким-то причинам, а причин может быть несколько. Но если она пошла, дала вертикальный побег центральный, то его надо прищипнуть. Но этой петунии должно быть не меньше 55 дней для того, чтобы прищипнуть этот центральный побег и дать возможность развиться боковым побегом, то есть побегом из боковых пазух. Если же петуния будет развиваться вот таким образом, то есть вы видите, только угадывается центральный побег, то ее трогать совсем не надо. Это мнение я услышала от серьезных селекционеров и потом в интернете нашла научную статью, которая полностью подтвердила их слова. Они считают, что если вы обрезаете или черенкуете, или прищипываете петунию, то это сильно ослабляет растение, даже угнетает его. И на несколько недель откладывает цветение, задерживает цветение. Поэтому я думаю,

что каждый садовод должен ориентироваться по собственным растениям и черенковать и обрезать только в том случае, если в этом действительно есть необходимость. Ни в коем случае мы не пересушиваем петунии, потому что от розетки сразу начинаются сухие листья, сама розетка теряет зеленый цвет, и сделать вы с этим потом ничего не сможете. Полив должен быть равномерный, регулярный, но, конечно, полив, а не перелив. И так мы будем действовать до того момента, когда или пересадим петунию в открытый грунт или в большие постоянные кашпо, или до следующей пересадки. Хочу вам напомнить, что когда петуния будет сидеть у вас уже на постоянном месте, то мы будем ее удобрять, чередуя, например, монофосфат калия, я об этом говорила, когда мы первый раз с вами встречались, или фертика люкс, именно люкс, а не какая-то другая, фертик всяких очень много, калиевую селитру и одну ампулу циркона. То есть это все ни в коем случае не вместе, а по очереди. Раз в неделю одно, следующую неделю другое и так далее. Если же перед посадкой на постоянное место вы захотите использовать цион, то флаг вам в руки. Это будет самый лучший вариант. Несмотря на то, что цион стоит очень дорого. Однако, если вы сможете употребить цион, то это делается один раз при посадке на постоянное место, и больше весь сезон вам ничем не придется эту петунию удобрять. Цион – это ионитный субстрат, это отсутствие нитратов, это невозможность обжечь корни, если они даже касаются этого удобрения. Поэтому это современные технологии, и цветы их очень любят. Мне рассказывал один профессионал, у которого большой питомник, что он для опыта при пересадке петунии, ну, большего растения, насыпал цион только с одной стороны. И когда он перевернул горшок и посмотрел, что там происходит, оказалось, что корни просто вот направлены, прямо как будто вектор идет в сторону циона. Понимаете? А если его равномерно распределить, и более того, при пересадке на постоянное место прямо обмакнуть корни в цион и добавить цион в землю, то будет супер результат, просто супер. Цион для цветов, да? Он есть для овощей, есть универсальный, но поскольку у нас цветы, то мы постараемся использовать для цветов. В конце концов, можно проэкспериментировать и часть цветов растить с помощью циона, а часть цветов сделать вот по этой схеме, о которой мы говорим, классической схеме. Кто-то удобряет даже раз в 3 дня, но я считаю, что это перебор. Раз в неделю, и петуния себя будет чувствовать очень даже хорошо. Но, кажется, это все, что я сегодня хотела вам сказать. Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Я надеюсь, что работа с цветами доставляет вам много удовольствия, потому что после долгой, снежной и холодной зимы это действительно радость. Очень жаль, что пока наша с вами весна в Нижегородской области не освещена и не озарена солнышком. Но, наверное, надо быть терпеливыми и подождать его. Мы помним, что терпение – это одна из самых прекрасных добродетелей. И эта добродетель вознаградится в конце концов. Но пока солнышка практически нет, я очень советую не отказываться от освещения. То есть фитолампы сейчас задача номер один. Обязательно эта петунья должна жить под фитолампами. Утром вы встали, вы включили, вечером вы пошли спать, вы выключили. Если же вам очень везет, и у вас южно-восточное окно, то есть солнышко на востоке встало, обходит нашу землю, и петунья все время освещена, ну, тогда включайте фитолампу часов в 5 вечера, когда солнышко уже уходит на запад.
А вот при такой погоде, как сейчас, к сожалению, очень пасмурной.

облачные. Фитолампа нужна с утра до вечера. Я желаю вам удачных посадок. Я желаю вам сочной и красивой петунии. Надеюсь, что мы еще увидимся. Всего вам доброго. Будьте все здоровы.

0: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения.

как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потери самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое. Это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из 10, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен», говорит псалмопевец Давид. «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены, пишет в восторге Давид, для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их». Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травили сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваши ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник», «это мне не по силам», «я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные, «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других

прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом,

которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться, но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе, дышите свободно. И помните, выход всегда есть».

Приветствую вас, друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Сегодня тема нашего размышления, она очень банальная, она очень интересная с одной стороны, да, ну и вредная с другой стороны. Мы с вами сегодня будем говорить о лени. Нет, наверное, человека, который бы не ленился. Даже если это трудоголик, то при внимательном как бы рассмотрении его жизни мы обнаруживаем, что он в какой-то сфере очень углублен, в какой-то сфере он очень погружен, он там вообще отдается полностью, но какие-то другие аспекты своей деятельности, жизни он не хочет делать, потому что ему, ну, банально скажем, лень, он не хочет. И поэтому мы иногда можем посмотреть, что лень – это не просто какой-то, знаете, такой вот, ну, фактор, который некоторых касается, это фактор, который касается почти всех, ну, практически всех. Поэтому я думаю, что мы сегодня обязательно с вами в этих вопросах разберемся. И посмотрите, что интересное говорит об этом Библия. Это 6 глава книги Притчи, 6 стих. 6:6. Легко запомнить, а потому интересно читать. Написано так. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, доколе ты, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вот такое интересное наблюдение есть в книге Притчи у Соломона, наблюдая за своими соотечественниками, он обнаружил вот эту проблему. Ну, если внимательно разобрать герменевтически, а что здесь вообще в этом отрывке он хочет сказать, мы находим следующее. Во-первых, здесь в этом отрывке есть

выход. Он говорит, лентяй, то, как ты себя ведешь, что ты любишь лежать, вот это понятие сонливости, да, такое вот отсутствие мышечного тонуса и так далее, это понятно, то есть это характерное, ну, поведение ленивого человека. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Да, вот это очень интересная в 9 стихе история. Когда ты встанешь от сна твоего? Между прочим, интересно, я нашел такие вот исследования относительно лени, мотивации и прочих вещей, некоторые факторы. Факты или вещи, которые делают нас ленивыми. Обратите внимание. Первое. Это такие есть физические причины. Это дефицит сна и отдыха. То есть, когда человек куда-то потратил свое время неправильно, он забрал, залез, скажем, да, в сон. Конечно, это не может просто так сойти с рук. Оно обязательно вернется. И возвращается оно не просто так. В течение дня человек не может сосредоточиться, не может сконцентрироваться, не может быть успешным или эффективным. И, следовательно, накапливается вот это недосып, хроническая бессонница, потом появляются всякие перегрузы на работе, стрессы, и в результате человек имеет большие проблемы, потому что у него отсутствует мотивация. Второй очень интересный фактор, влияющий тоже на это обстоятельство, это вредные привычки. То есть, когда, например, человек отравлен чем-то, и в результате у него появляются некоторые, скажем, такие болезненные факторы поведения, которые не дают ему возможности быть вот максимально эффективным в своем трудолюбии. И он начинает пытаться сузить все возможности, скажем, своего бытия к тому, что вот только необходимо. Я думаю, мы все обращали внимание, что есть такие люди, которые делают вот только что-то одно. И шаг влево, шаг вправо, любая просьба свыше, больше, она их раздражает, она их утомляет. Почему? Потому что он как бы ослаблен, и он максимально концентрируется, чтобы сделать хотя бы что-то одно. Третье очень интересное наблюдение, это то, что речь идет здесь о тонусе мышц. И это не просто шутки, да, как мы иногда слышим о том, что, например, лень – это лучший из 7 смертных грехов, потому что он мешает совершить остальные 6. Получается так. Ну, много всего, кстати, юмористического есть про лень, потому что мы как бы все с этим связаны, и мы как волнообразно периодически попадаем вот в этот круговорот лени. Даже самые жизненно активные люди, знаете, наступает порой время выходного дня или нескольких выходных, и вдруг с человеком что-то происходит. И как один человек заметил, интересно, это смешно, что говорит, у меня есть сила воли, но сила лени победила силу воли. Так тоже бывает. Но что интересно, когда мы слышим понятие «тонус мышц», то есть, что вы услышите от тренера в спортзале? Во-первых, все люди успешные, они достаточно мотивированы на какую-то деятельность. Тренеры, фитнес-тренеры, они как бы даже не любят ленивых людей. Но что происходит с человеком, когда он начинает тренироваться? Он начинает делать, кровь начинает ходить по мышцам, по телу очень активно, и у него появляется тонус. Вот это очень важная часть, скажем, жизни, когда вот эта активность приводит его в движение. Получается, грубо говоря, для этого нужно просто иногда поднять себя с дивана. Но обратите еще раз внимание на то, что говорит здесь Соломон. Он говорит, пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Это очень сильный текст. Я когда его, скажем так, вот для себя разложил по всем, скажем, вот этим моментам, по словам, смотрите, что получается. Он не просто говорит, лентяй, вставай давай. Вон, посмотри, даже муравей, и тот лучше тебя работает. Он так не говорит. Почему? Потому что он мудрый человек. Потому что так можно спровоцировать человека на немножечко, скажем, другую, вот, скажем, лень, которая называется там, ну, она по-разному. Их там, ну, это целая ветка такая, знаете, все, что говорят о лени, она там имеет название демотивационная лень. То есть, когда, например, человек уже и хотел бы убрать в комнате, но мама пришла, сделала это напоминание повелительным тоном, и у человека вообще опустились руки. Почему? Потому что как бы он протестует, и у него нет этой мотивации. Но что интересно, тонус мышц, он тоже очень важен для человека, потому что это и есть жизнь. Оно спасает от застойных явлений, и оно, как вот мы говорим, аппетит приходит во время еды.

Почему? Потому что человек не хочет кушать, желудок, например, пустой. Все, начинает поступать еда, выделяются какие-то там железы, слюна, еще что-то. И начинается процесс пищеварения определенный, да, скажем, расщепление, и хочется кушать. Точно так же и здесь. Иногда просто достаточно сделать первый шаг. Ну и в результате мы можем увидеть определенные результаты. Питание, кстати, тоже очень важно. Переедание, оно погружает человека в сонливость и обезвоженность. Между прочим, тоже вот многие успешные люди, здоровые люди, они все пьют очень много воды. Ну, можно, конечно, ответить на вопрос, а взаимосвязана сегодня духовная и физическая жизнь? Я могу 100% сказать, да, связана. Потому что от того, как ты мыслишь, от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя вообще настраиваешь и как ты себя ведешь, зависит очень много. Это и есть ты, как человек, как личность. Может быть, и в 15 лет человек, тютя, нюня, знаете, такой, который ни рыба, ни мясо, говорит, ни фарш, ни, ну, непонятно что. И может быть, в 70 лет такой же, а может и наоборот. И поэтому есть очень много интересных, скажем, советов, которые может быть полезными для каждого из нас. Поэтому он говорит в этом тексте, возвращаемся в шестой текст, он говорит ленивцу, иди сюда, посмотри на муравья. Вот это как бы очень важно. Отсюда мы делаем вывод. Окружение, которое вокруг меня, имеет огромное значение. Что вокруг меня вообще происходит? Кто мои друзья? Кто меня окружает? Если только меня окружают вот такие ленивые люди, очень не за горами тот день, когда я сам стану такой же. То есть это очень важно. Поэтому созерцать чью-то деятельность, это тоже хорошо. И поэтому сегодня можно, конечно, по-всякому оправдывать лень. Да? Можно, как сейчас модно, да, говорить разными такими загнутыми, завернутыми словами. Типа, правильно говорить, не ленивый уже теперь человек, а человек с ограниченными желаниями работать. Или человек с ограниченным желанием работать. Чувствуете, как-то совершенно по-другому звучит. А вывод-то тот же самый. И посмотрите, еще очень интересно, если опять же в текст вернуться. Он говорит, ты смотришь на муравья, теперь посмотри на его действия. Ты видишь, что он делает? Он заготовляет пищу, все. А теперь что он дальше говорит? И будь мудрым. То есть, кто управляет телом? Ленивое оно будет или нет? Вот тело мое, оно не знает, оно ленивое или не ленивое. Мне интересно наблюдать такую картину. У нас здесь живет один сосед, интересный такой пожилой человек, такой благородный, ну, мне он нравится, как бы такой интересный человек. Он всегда ездит на велосипеде. Едет на велосипеде, а рядом с ним бежит собака. И вот смотришь на него, когда он едет, вот, и он едет, у него какие-то дела есть. А пес бежит, и вот смотришь на пса и думаешь, вот спросить его, послушай, Тузик там, или я не знаю, как его зовут, там, Шарик, куда ты бежишь вообще? Он не знает, но ему это надо, ему это интересно, он рядом с хозяином, он не отстает, он не бежит вперед, потому что хозяину куда-то надо, и у него уже есть эта привычка, он бежит вместе с ним. Это очень интересно наблюдать, да? То есть тело не знает, ленивое оно или не ленивое. Мышцы не знают, почему они вот там, например, сильные или они слабые. А этим всем управляет голова. Поэтому посмотрите, как Соломон мудро-мудро зашел на этот вопрос. Он говорит, ленивец, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя, обижать. Потому что он в другом месте скажет, что дверь ворочается на крючьях своих, на петлях своих, да, так и ленивец на постели своей. И вот он потом сидит и сочиняет. Ленивец говорит, лев на улице, опасно, опасно, сейчас такое время. Вы, наверное, слышите, да, что часто говорят, сейчас такое опасное время, сейчас очень тяжелое время. Я знаю, даже христиане молятся, Господи, сейчас такое непростое время. А я иногда задаю вопрос, ничего себе непростое, войны нет, слава Богу. Кушать есть что, дефицит очереди, такого нет. Чтобы сказать, криминал бушует сейчас. Ну, тоже, слава Богу, нет, в силу каких-то обстоятельств. Что не так? Кондиционеры, мы выросли, я всю свою жизнь вырос, мы не знали, что такое кондиционер. И жара была, и мы все это, скажем, проживали, каким-то образом справлялись. Сейчас в каждой комнате у людей кондиционер. Невозможно, жарко, все плохо. И потихоньку-потихоньку мы реально обленились, потому что мы привыкли, что вся наша жизнь, все наши проблемы должны решаться кнопкой, нажатием какого-то, скажем, пальчиком на кнопочку. Все, деньги перевел, получил, коммуналку оплатил, позвонил, поговорил.

и так далее, вызвал и прочее. То есть, и вот тут формируется некая такая лень, которая тоже не очень хороша для нас, потому что есть еще эмоциональные причины выгорания. Поэтому Соломон говорит, ты вот еще раз, посмотрите правило. Подойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым, и после этого говорит, нет у него начальника, приставника, повелителя. Но он заготовляет хлеб летом свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть, посмотри, он делает то, что делает, не потому, что его кто-то на это пнул, я не знаю, там, или направил его, накричал на него, направил вот в эту деятельность и так далее, а потому, что он понял, что это надо делать. То есть, он мудрый, он летом заготовляет на зиму. Поэтому очень важно, посмотрите, что здесь он подчеркивает. Он подчеркивает такой фактор, как дальновидность. Когда ты понимаешь не просто сегодняшним днем, здесь и сейчас. Вы знаете, сколько людей попалось на эту удочку именно благодаря вот такой философии? Здесь и сейчас. Они взяли кредит здесь и сейчас, чтобы вот сейчас купить там какую-то новинку телефона, не знаю, еще что-нибудь. Захотелось. Вот как же я вот без этого могу жить? Это не по статусу и так далее. И подвергли себя проблемам. Поэтому, если посмотреть на этот вопрос еще иначе, то мы можем сказать просто. Лень – это отсутствие чего? Мотивации? Да, но мотивация – это последствия. Если смотреть на Библию, то мозги должны управлять телом. И получается, что сегодня очень важно общаться с мудрыми людьми, читать мудрые книги и как бы не тратить свое время зря. Поэтому даже когда мы говорим, человек ленивый, да, ничего не делает, ничего подобного. Он смотрел телевизор, он просматривал ленту там в Фейсбуке или в Инстаграме, он еще что-то делал, он делал что-то, но он не делал чего-то такого, что являлось, может быть, продуктивным, да, или полезным для кого-то и так далее. Поэтому есть еще одна очень интересная такая, скажем, мысль, которая тоже может нам очень сильно помочь. Значит, смотрите, мы можем первое, вот как бы такое решение, пересмотреть вопросы своей мотивации. Что я делаю и почему я это делаю? Вы знаете, что люди иногда над этим не задумываются. Они ходят на нелюбимую работу, они ее делают спустя рукава, их за это ругают, они из-за этого вступают в конфликт с начальством, а самая основная причина не решена, то есть нету ответа на вопрос, почему вообще как бы отсюда проблем. Знаете, как я нашел интересное стихотворение? «Дойти б до кухни, лень вставать, зевнуть, да рот лень открывать, сменить бы позу, тоже лень, меня лень мучит каждый день». То есть вы понимаете, что происходит? Человек погружается в какой-то мир ленности и, как в Библии написано, сонливости. Но вот здесь интересно другое. Он говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вы видите, к чему ведет Соломон? Он не просто читает мораль. Он говорит, смотри, у твоих действий есть последствия. И поэтому мы сегодня очень часто, многие из нас, подвержены понятию такое, как есть, существует сегодня в психологии, созерцательная жизнь. Созерцательная жизнь – это такое состояние, когда человек, ничего не производя, он просто наблюдает, он смотрит, и он как бы, вот это он живет. Но это неправильно. Бог сотворил человека творческим, он должен что-то делать. Посмотрите на детей. Ребенок, который сидит и просто смотрит, это больной ребенок. Это не то. А вот когда у него шило где-то там покоя не дает, когда он что-то делает, что-то лепит, даже что-то рвет, он же не понимает той целостности, как мы взрослые. Но он делает, понимаете, для него это важно. Он рисует какую-то каляку-маляку, для него это шедевр. Он удивляется, почему вы никак не восхитились этим рисунком или на обоях, или еще чего-нибудь. Вот поэтому мы должны быть такими людьми, что-то производящими. И он говорит, если ты будешь себя оправдывать, а именно три фактора, спишь, лежишь, дремлешь. То есть, как это выглядит? Немножко передохнуть, сейчас жарко работать. Потом, вы знаете, мы пока туда-сюда, сейчас уже скоро закроется. Да уже, наверное, давайте с утра тогда начнем. Ну и вот так оно пойдет. То поспал, поздно лег, подремал, потом просто посидеть, да. И в результате что придет, он говорит, бедность твоя. Потому что сегодня я обратил внимание, общаясь с молодыми людьми, я понял, я никого не хочу обидеть, особенно.

особенно из молодых, но имеет место быть. Я еще раз повторюсь, я не отвечаю за всех. Конечно, нет, есть совершенно с другой мировоззренческой позиции молодые люди, но доминирует такая идея: меньше делать, меньше работать и больше иметь, больше получать. Почему? Потому что как будто эта идея оптимизации, когда ты там одной кнопкой у тебя все на всех устройствах сохраняется, ты тут исправил, тут поменялось, туда перелетело. Оно как бы, знаете, потихоньку, что ты должен меньше работать и у тебя должно больше идти. И человек иногда вот в этом начинает очень сильно грязнуть, знаете, вот в этом. Он все ищет вот такой вариант. Ему все варианты, как говорят, ищу работу, или там, ну, труд, там еще что-то не предлагать. Или, как мне понравилось выражение, что лень – это привычка отдыхать заблаговременно. То есть не потом отдыхать, когда ты наработался, вспотел, сделал какое-то дело. И как у нас раньше, помните, в детстве говорили, сделал дело, гуляй смело. Я вот с этим напутствием обычно был отпускаем только в своем доме пойти погулять за пределы нашего забора, нашего двора. Я скажу очень большое спасибо маме, которая, как бы, знаете, она не могла переносить нашу праздность. Когда вот просто мы ничего не делаем, для нее это был сигнал, нужно озадачить. И она правильно делала, что это делала. Она говорила: возьмите двор, подметите. Ну, мам, ну мы устали там или что же. Ничего подобного. А что вы делали? Вы на работу ходили? Ну, нет, не ходили. А что вы делали? Ну, уроки там писали. А ну, несите, что вы написали? Там, ну, показал там. Ну, и что ты, два упражнения сделал, ты уже все устал? Не-не-не. А я сегодня на одной работе была, на второй работе была. Кушать вам сготовила. Сейчас еще там что-то делаю. Так что давайте, ничего подобного. Веник в руки и подметаем двор. И вот ты метешь двор. Ага, подмел. Ну, естественно, подмел плохо. Пошла мама смотреть, говорит: не, ну а кто так подметает, что это такое, так курица лапами так не подметает, не-не-не-не, давай заново. А, вот это, знаете, вот эта гордость психи, эти пацанячи такие ломались. Еще раз, а потом так подметали, что мы сами шли к маме и говорили: мам, смотрите, как мы подмели. И она смотрела, говорит: ну вот теперь хорошо, теперь и самим было приятно. То есть вот этот аппетит пришел во время еды, а фактически она прививала трудолюбие. И факт остается в том, что вот этот момент очень важен, что сделал дело, гуляй смело. Человек должен всегда искать варианты мотивации. Он должен задать себе вопрос, почему я это делаю, да? И вот это эмоциональное опустошение или еще что-то, это не есть хорошо. Конечно, сейчас мы перейдем еще к советам в завершение, но я прочитать хочу несколько интересных цитат. Вы знаете, мне это очень понравилось. Вот именно относительно лени. Смотрите, читаем. «Истинное счастье заключается в том, чтобы быть добрым и делать добро. Самую глубокую и светлую радость испытывают те, которые верно исполняют свои обязанности. Никакой честный труд не является унизительным. Напротив, всякая лень унижает в человеке его достоинство и заставляет его смотреть с презрением на простые житейские обязанности. Отказ от выполнения этих обязанностей вызывает в человеке умственное и нравственное отупление, которое со временем будет остро чувствоваться и в конечном итоге сделает его полностью непригодным к полезной жизни. И в небесных книгах о нем записано: не производитель благ, а потребитель». Вы понимаете, что это настолько тесно вплетено в нашу жизнь, что вот эта фраза «доколе», она даже во дни Соломона, она была как бы неким раздражительным фактором. То есть вечно какие-то причины, вечно какие-то отговорки. То я себя плохо чувствую, то жарко, то еще что-то. И я хочу вот как бы здесь зайти вот с этой стороны. А кому это нравится? Никому не понравится. И поэтому представьте, что тема, которую я сегодня поднимаю, вот именно о лени, она всех касается абсолютно. Я сталкивался с разными людьми, с ленивыми бабушками, с ленивыми снохами, с ленивыми невестками, с ленивыми зятьями. И ты понимаешь, что это всегда это является как бы возбудителем и раздражителем. Вы понимаете, это не есть хорошо. И получается, что человек начинает потихонечку перерастать в эгоиста, потому что ему лень что-то для кого-то, а для себя-то хочется. И поэтому он говорит: ты мне дай, ты мне посиди с моим ребенком, ты что-то там помоги, дай денег, дай еще чего-то. И человек начинает обрастать, знаете, жиреть. И как говорит пословица, жирный кот

мышей не ловит. И поэтому начинаются какие-то проблемы, потом подключается уже вранье, потому что ты же не можешь всегда, ну, как сказать, эту причину предвигать, ну, или выдвигать. Ты должен что-то придумывать уже. Человек начинает сгущать краски, ему просто там не очень себя важно чувствовать. Он скажет, мне плохо. Потом начинает ему не верить. И такие проблемы появляются. А почему? Потому что надо просто встать с дивана, просто начать что-то делать. И это очень серьезный, важный вопрос. Начать пить воду и прочие, скажем, моменты с этим связаны. Еще я хочу прочитать одну интересную заметку, цитату, которую когда-то написала Эллен Уайт про одного человека, где она вот в беседе с ним написала. И, кстати, я знаю, что есть люди, которые как бы, ну, не очень, может быть, доброжелательно относятся вот к такого подобного рода письмам, потому что я слышал от одного человека, он говорит, ну, это как бы личное письмо. Но хочу сказать, знаете что, когда это письмо было без указания имен, да, скажем, точных имен и фамилий, то есть оно является некой матрицей, когда я смотрю, как это было у человека, вот как написано, ленивец, посмотри на муравья. И вот если мне дают такой же, скажем, пример, обрати внимание на вот такую ситуацию и сделай выводы. Я смотрю, учусь и делаю выводы. И вот она интересную вещь пишет. Достижение вечной жизни важнее всех других соображений, и Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени. Но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая хворь, кажутся брату Р, тут так написано, достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе, когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять. Или когда его обуревает лень. Он часто остается дома под предлогом недомогания. Хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р может и испытывает какое-то недомогание. Но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье. Если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья во всех своих привычках, будет следовать свету о санитарной реформе. И в другом месте она пишет, лень – это проклятие и причина возникновения безнравственных привычек. Итак, что мы находим? Мы находим проблему, что это не просто шутки, это проблема. И в 12 главе притчи, 27 стихе, мы читаем следующее. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Заметьте, не просто много, простите за слово, барахла, да, вот в доме, как бывает, вот все жалко выкинуть и не знаем, куда пригодится, пусть лежит. И так вот оно все обрастает, что мы потом не знаем, с чего начать уборку. Все-таки иногда нужно принимать эти волевые решения, очищать, чтобы было чисто. Ну и плюс ко всему, интересно то, что написано в притче 19.5, вот тот самый диагноз, который мы уже, в принципе, и прочитали, где сказано о том, что 19.15, простите, здесь сказано, «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Но так как сегодня о голоде мы не говорим, вроде как за недорого можно себя прокормить, то бедность больше подходит. Ты хочешь иметь хороший телефон, хорошую машину, хороший дом, еще что-то, у тебя этого ничего не будет, если ты не выкинешь из головы эту идею, что можно ничего не делать и хорошо жить. Поэтому как бы я бы хотел вот сделать выводы и прийти к следующему, дорогие друзья. Значит, давайте скажем так. Чтобы нам было легче жить, нам нужно общаться с мотивированными людьми. Чтобы мы не мыслили себя вселенскими людьми. Знаете, вселенские – это когда мы все лень. Вселенские, да, такое. А именно, чтобы мы общались с людьми позитивными и мотивированными. Второе. Давайте ставить реальные цели. Пришел домой. И сразу уже понимаешь, что тебе надо делать. Не пытаться хвататься за все сразу и доводить начатое до конца. Давайте третье. Будем формировать полезные привычки. Чистить зубы, убирать за собой сразу какие-то вещи, разгружать машину, если ты приехал с какими-то вещами. Все делать сразу. Складывать обувь, вешать там костюм на плечики в шкаф и так далее, и так далее, и так далее. Это нас

0: сформирует совершенно другими людьми. И четвертое, что я бы сказал в этой связи. Избегайте общества ленивых людей. Избегайте. Не думайте, что не опылимся. Опылимся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были усердными, трудолюбивыми, активными. Никогда не придумывали себе мнимых болезней, еще чего-то. А лучше бы тонус в наших мышцах был, чтобы нам было нетрудно встать, убрать, помочь. И особенно, как вот мы читали в одной цитате, да, сами были добрыми и делали добро для других. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня мы подняли эту важную тему и увидели в Слове Твоем, что на нашу вечную участь может повлиять такая, казалось бы, банальная вещь, как лень. Я прошу Тебя, избавь нас от нее, сделай так, чтобы ее не стало. Забери ее, Господи, мотивируй нас, пожалуйста, подталкивай, сделай так, чтобы мы не были такими людьми, чтобы мы, наши дети, не были праздными, чтобы сатана не подкрался к нам в моменты вот этого безделия, пустого времяпрепровождения, но чтобы мы всегда были людьми чем-то заняты, увлеченные, и вместе с этим помогающими другим людям. Благослови нас, пожалуйста, Господи, потому что мы очень в этом нуждаемся. Помоги исправиться каждому человеку, кто сегодня себя осознал, может быть, немножко, но лентяем. Ты помоги им исправиться, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, великий наш Господь. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами, размышляя над этой темой, и у вас хватило сил и усердия досмотреть до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и на мой, и на канал Адвентисты Юга России. Там вы найдете как минимум 4 интересных контента. Это музыка, это дети, это духовное и это здоровье. Там очень много интересного о здоровье. Пожалуйста, не пропустите. Нажмите, кто не подписался, на кнопочку «Подписаться» и нажмите колокольчик, и тогда вам придет напоминание о том, что вышло что-то новое и интересное. Вам не нужно будет это держать в своей голове. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, поделитесь этим с кем-то еще. Если вы напишете хороший, добрый комментарий, я буду очень благодарен вам, для нас это приятно. Это будет маленькая толика благодарности от вас, дорогие наши благодарные слушатели и зрители. Пусть вас Господь благословит. И я желаю всем трудолюбия, энергии, трудолюбивых детей, зятьев и всех остальных родственников. Всего вам самого наилучшего. До встречи.
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И вновь у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. В одной из наших передач мы рассмотрели с вами символы в Библии, метафоры, образы, аллегории и так далее. И давайте коснемся сегодня одного из таких важных символов, как море в Библии. Угу. Потому что очень часто, начиная от книги «Бытие», где притворение, Бог, да, творит море и положил предел его водам, в таких книгах, как Иов, Псалмы, и в книге «Откровения» очень часто используется этот образ и несет в себе для внимательного читателя очень большую смысловую нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что означает этот символ в Священном Писании?
7: Вообще, конечно, море, ну, может быть, это не самый важный символ в Библии, тем не менее, действительно, можно увидеть, что он пронизывает как бы все библейское повествование. Начиная от творения, где мы видим, как Бог разделяет воду. Он сначала разделяет воду под твердью, от воды.

0: над твердью, затем выделяет из воды сушу. И до книги Откровения, где мы видим стеклянное море mm-hmm. и упоминание о том, что моря уже нет. Mm-hmm. И, то есть получается, что оно объемлет все повествование.
1: Но в книге Откровения есть еще дракон, который выходит из моря.
0: Да, да, да, да. Конечно, mm-hmm. есть и животные, выходящие из моря. И если внимательно посмотреть, то видно, что есть какие-то общие черты угу. у всех этих повествований, у всех этих текстов. И они не обязательно несут в себе буквальное угу. какое-то значение. То есть, конечно, когда речь идет о творении, речь о буквальном море, но, тем не менее, даже в этой истории мы можем увидеть, может быть, какие-то ну, признаки вот, чего-то символического. Когда мы говорим о море, то, конечно же, стоит говорить об обитателях угу. моря. И в Библии мы видим то, что море является обителью таких интересных существ, как Левиафан и дракон.
1: Да, и оба они считаются сегодня мифическими существами.
0: Конечно, именно так. То есть в Ветхом Завете есть несколько слов, которые обозначают вот, это, mm-hmm. вот эти существа. Левиафан, слово есть еще танин, который обычно переводится как дракон, или змей, или даже mm-hmm. крокодил, и Раав. И в Новом Завете мы встречаем, опять-таки, тоже каких-то там зверей и дракона. Mm-hmm. И эти все существа, они непосредственно связаны с морем, являются его обитателями и даже, можно сказать, властителями. И когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог вступает с этими существами, а иногда и с самим морем, в определенную борьбу. Uh-huh. Ну вот, например, я хотел бы прочитать текст из 73-го псалма. 73-й псалом, 13-й и 14-й тексты.
1: «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».
0: Да. Вот здесь вот мы видим сразу связь моря, Левиафана, змея и то, что Бог определенный, скажем так, над ними совершает деяние.
1: То есть он как бы борется их и сокрушает.
0: Он борется с ними и сокрушает их. Да. Ну вот еще, допустим, есть текст из, из книги Иова, 26 глава, 8 и 9 стихи. И даже, можно, еще 10.
1: «Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою».
0: Да, то есть здесь показано то, что Бог, как бы вот он ограничивает море, он властен над ним. И вот этот образ моря мы также встречаем, то есть, допустим, есть такая метафора «море как народы». Угу. Очень многим, кто читает Библию, она известна, потому что она поясняется с самим библейским текстом. То есть говорится, что море — это народы. Но это не просто народы, это именно языческие народы, это народы, которые являются противниками Бога. Народа Божьего, угу. Бога и народа Божьего. То есть мы видим в разных текстах, что у Бога с морем отношения, ну, не самые такие вот, скажем так, гладкие. Mm-hmm. То есть в море обитает некто, который называется Левиафаном или драконом, кто является противником Бога. И мы видим, что Бог имеет над ним власть, он его сокрушает, и он ограничивает само море. И вот эта идея борьбы Бога с морем и победы Бога над морем, она как раз и прослеживается на протяжении всего Священного Писания. И ту идею, которую мы видим в книге Откровения, она является своего рода логическим завершением этого. То есть Бог море успокаивает. Uh-huh. То есть когда идет речь о стеклянном море, это море спокойное, это море не бушующее, неподвижное. То есть оно как бы вот уже приведено в состояние покоя, и там написано также в тексте, что это оно смешано с огнем. Огонь mm-hmm. — это символ суда.
1: Да. Я вспомнил еще один текст из Ветхого Завета: «Нечестивые, как море бушующее». Mm-hmm.

0: который выбрасывает ил и грязь. То есть, опять же, вот состояние даже человека, духа человека нечестивого, которого все раздражает, который вот выбрасывает постоянно ил и грязь, всех упрекает. Это вот состояние, вот это вот море, как бы, да?
1: Да.
0: И потому что море в Библии – это символ.
1: Символ силы,
0: борющийся с Богом.
1: Да, символ сил, борющихся с Богом. То есть можно сказать, что символ злых сил. И в конце книги Откровения, когда мы видим вот этот образ, и моря уже нет, это показывает конец борьбы.
0: Вот почему моря нет. Потому что уже нет силы, борющейся с Богом.
1: Нет силы, борющейся с Богом. То есть поскольку книга Откровения в целом, она символическая, то здесь именно вот символ отсутствия моря показывает уже окончательное покорение этих сил и их даже, можно сказать, уничтожение, их отсутствие. И вот этот образ борьбы Бога над морем, его власти над морем, он очень разнообразно проявляется в Священном Писании. И хотелось бы еще вспомнить один текст. Это 15 глава книги «Исход». В 15 главе книги «Исход» собой представляет песнь, которую пели
0: Моисей,
1: Мариам и весь Израиль после перехода
0: Черного моря.
1: Израиля через море. И в этой песне как раз мы видим то, что воспевается власть Бога над морем. То есть, ну, допустим, вот 15 главе, 7 и 8 стихи.
0: «Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому».
1: И 8 стих.
0: «От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря».
1: Да, и дальше вот в 10 стихе Бог Моисей продолжает про Бога говорить. «Ты дунул духом твоим и покрыл их море, они погрузились, как свинец в великих водах». И здесь получается, что Бог, он
0: силен
1: над морем. И интересно также, каким образом Бог проявляет свою власть. То есть вот это вот «дунул». В еврейском языке, ну, на самом деле, как и в греческом, одно и то же слово «ветер» и «дух». И то есть, когда мы читаем, допустим, «и дух Божий носился над водой», да, то есть «дух» как «ветер». И когда Бог дует, да, то есть он посылает ветер, который отождествляется вот с духом. То есть дух или ветер – это такая вот действующая сила Божия, которой он побеждает море.
0: То есть можно сказать, что Бог с помощью духа своего вот это море расступил,
1: совершенно
0: да,
1: верно.
0: И действовал с помощью
1: совершенно
0: своего духа.
1: То есть мы читаем и до этого в 14 главе, что каким образом расступились воды моря, что всю ночь дул ветер, который как раз их раздвинул.
0: Так же, как при сотворении Дух Божий носился над водой.
1: И это вы очень правильно подметили эту параллель, потому что переход Израиля через воды моря его называют вторым творением, потому что он описан в терминах творения. То есть точно так же расступаются воды моря, как при сотворении.
0: Положена была граница этим
1: водам,
0: куда они не могли перейти.
1: Да. Точно так же действует вот этот Дух Божий, как в притворении, так и при переходе Израиля. Поэтому, то есть, апостол Павел, он впоследствии называл это крещением, да, то есть, что они крестились в водах моря. А сам Моисей, он когда описывает этот переход в 14 главе, затем в песне, он использует язык творения, то есть он показывает, что вот это действие, оно стало началом народа. То есть вначале Бог сотворил небо и землю, здесь Бог творит народ. И как раз это творение народа, оно происходит через борьбу с морем. И не только с буквальным морем, но и с метафорическим морем, с Египтом. Потому что мы встречаем также у пророка Исаии, что фараон называется вот этим вот словом «танин», то есть «дракон».
0: Который из моря выходит.
1: Да.
0: Или живет.
1: Оно переводится у нас в синодальном переводе, вот именно в том тексте, как «крокодил». Но это опять то же самое морское чудовище, которое борется с Богом.
0: Который в книге Откровений, например,

0: например, в 13 главе, и видел я дракона, выходящего
1: из... Да, совершенно верно.
0: На
1: совершенно
0: берег.
1: Верно. То есть мы видим, что в Библии Египет, он ассоциируется с морем, фараон с вот этим вот драконом, и поэтому, когда происходит переход через море, и победа Бога над морем, происходит одновременно и победа Бога над Египтом. И более того, здесь же мы видим такую интересную черту, как использование Богом моря. Потому что вот вы прочитали текст из 15 главы, «Духом дунул, покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах». То есть Бог использует море для борьбы со своими врагами. И мы встречаем в Пятикнижии еще один случай, когда Бог использует воды для суда. Это потоп. То есть как раз вот это вот разделенное море, да, изначально море наполняло всю землю, потом часть воды, она ушла над твердь, и во время потопа она возвращается на землю. То есть Бог использует воды моря как надтвердного, так и земного для суда над нечестивыми.
0: Получается, что это также аллюзия, скорее всего, на последние главы книги Откровения, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное, которое было изначально приготовлено сатане и ангелам его. И то же самое нечестивый мир был потоплен вот морем, то есть символом этих нечистых сил, да, которые борются с Богом.
1: Да. Мы с вами встречаем еще... у пророков в пророческих книгах такой интересный образ, как использование Богом языческих народов и языческих царей для суда. То есть некоторые пророки...
0: Когда вавилонский царь Навуходоносор, например, взял в плен Иакима, царя иудейского,
1: да,
0: и увел
1: да, в плен. Да, да. У некоторых пророков прямо говорится о том, что это Бог посылает ассирийцев и
0: вавилонян. А там так и сказано, про вавилонян сказано, что
1: да.
0: Бог сделал это.
1: То есть это вот те самые это метафорическое море, скажем так. То есть это враги Божьи, враги
0: Божьего
1: народа.
0: А почему они море?
1: Народа.
0: То, что они враги, понятно. А почему они море?
1: Но сама Библия, да, сравнивает вот эти народы с морем. Я думаю, что, во-первых, показать вот эту необъятность...
0: То есть они названы так?
1: Они так названы. Ага. Даже если вот мы, допустим, с вами книгу Даниила вспомним, там звери, выходящие из моря. А потом описано, что
0: эти
1: звери...
0: Царство.
1: Это царство.
0: В том числе и вавилонское, и медоперсы, и прочее.
1: Да.
0: Да, понятно.
1: И получается, что сам библейский текст говорит о том, как Бог использует вот это вот метафорическое море, вот эти вот языческие народы, для суда над народом Божьим, который отступил. А затем над ними тоже совершается суд через кого-то еще. Тут важно еще понимать, почему вообще для евреев море имело такое вот негативное значение. Это связано, элементарно с географией, потому что, если вы представляете географию Палестины, вы понимаете, что всей западной границей Палестины является море. И что интересно...
0: Средиземное
1: море. И что интересно, на территории вот... Иудеи, Израиля во времена Ветхого Завета не было ни одной естественной гавани. То есть все места, откуда можно было совершать мореплавание, они находились в руках финикийцев и филистимлян.
0: Там, да.
1: Или наоборот,
0: или, наоборот
1: южнее. И получается, что израильтяне, они на самом деле никогда не выходили в море.
0: Лишены были такой возможности. Там было просто открытое море, и некуда было кораблям.
1: Да, выходить. Да. И единственный случай в израильской истории, когда израильтяне предпринимали походы, какие-то плавания, это
0: во времена
1: Соломона, но он шел на финикийских кораблях.
0: Да.
1: Поэтому для израильтян море – это что-то враждебное, непонятное, бескрайнее, с чем они никогда не хотели вообще связываться.
0: И является образом сил, противостоящих Богу и его народу. Да, интересная тема. Я думаю, что мы продолжим обязательно ее в нашей следующей программе. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Нам очень приятно читать ваши письма. Нам очень приятно отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

0: Здравствуйте. Иосиф открывается братьям. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Кажется, вот он, момент торжества справедливости и возможность наказать виновных. Но чего на самом деле хотел Иосиф? И как в этой главе открывается Божья справедливость и Божья милость? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В прошлой главе, в 44-й, она заканчивается на том, что Иуда долго и убедительно говорит о том, что младшего брата нужно вернуть к отцу, пусть он даже и виновен, а я останусь рабом вместо него. И вот после этого наступает пауза, с которой начинается 45-я глава. Я думаю, там была на самом деле пауза.
1: Иуда действительно произносит очень трогательную речь, потому что он переживает за отца. Он, конечно, переживает и за Вениамина. И мы сказали, что эта его речь, она как прообраз спасение, которое совершает Христос, потому что Иуда ходатайствует, защищает, заступается за виновного, да, и готов себя принести в жертву ради того, чтобы освободить своего брата. И вот здесь, вот в этой эмоциональной такой напряженности, наверняка, да, мы читаем в 45 главе как продолжение. И написано здесь в первом стихе: «Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого». Дальше фраза: «Когда он открылся братьям своим». Получается, что Иосиф тоже вот это же все слушает с небезразличным таким...
0: скучающим видом, да?
1: Да, таким пустым сердцем, а он переживает, он все... Вот мы же сказали в прошлый раз, что, скорее всего, вот все, что сейчас скажет Иосиф, это далось ему не без борьбы, это далось ему не без каких-то вот внутренних переживаний.

0: Ваней, может быть, без каких-то эмоциональных возвратов назад, вот он, да, я вот так скажу потом, на раз, а может нет, и вот он, вот эта вот борьба. Но в итоге он говорит там, в втором тексте, когда они остались одни, мы себе это можем представить, и вот здесь написано, да, и громко зарыдал он. Даже не написано, что начало не сказано, что он открылся, а написано сначала «зарыдал». Да? «И услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Ну, это говорит... Не так, что вот он сегодня зачался, вот прям сию минуту заплакал, зарыдал, и сразу же дом фараонов услышал. Да? Но это какой-то все равно какой-то момент, который обращает нас на глобальность происходящего. Ну, как-то вот так, да. Громко зарыдал. Услышали египтяне, услышал дом фараона.
1: Ну, это ведь на самом деле, наверное, было громко. То есть крик души.
0: Не на весь Египет все равно.
1: Ну, может, да? Не на весь Египет, но кто за дверь вышел, тот услышали. Почему да. Хозяин вдруг так заплакал?
0: Как будто это плач будет иметь, автор хочет нас настроить, что этот плач будет иметь долгосрочные действия, долгосрочные последствия, да? Потому что фараон не сегодня услышал, не сию минуту услышал. Ну, третий текст. «И сказал Иосиф братьев своим, я Иосиф». Ну, тут что можно представить?
1: Уже, наверное, на своем родном языке он это сказал.
0: «Я Иосиф». И вот этот момент, значит, непонятный пир. Значит, потом серебро в чашах, потом чаша в мешке Вениамина, потом вот эта сцена, Иуда все так объясняет.
1: Ну, это прямо экшен настоящий, да, то да, есть да. Погоня утренняя, предрассветная, обыск.
0: Иуда вот такую речь произносит, и вдруг в ответ на эту речь плачет этот вот человек, перед которым ты стоишь, которого ты боишься, от которого зависит твоя судьба, он вдруг... расплакался и говорит, я Иосиф. Ну вот интересно, поверили братья, как они это восприняли? Ну, написано же дальше там вот, жив ли еще отец мой? Да, он его спрашивает, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Очень красивое слово вот это, смутились. Можно себе представить, насколько они просто... были поражены.
1: Остолбенели, да? Как она
0: говорит. Остолбенели вот от происходящего, да. Но и Иосиф, и сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Раз уже не может ничего сказать, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Ну, я позволю себе предположить, что сомнения разные могли вкрасться в сердце братьев. Ну, мало ли, вот этот вот человек, который так упорно расспрашивал о нашей семье, так упорно расспрашивал вот о младшем брате. Там, наверняка он мог спросить, а как звали вашего брата, которого теперь с вами не стало. И вот эти все вещи, которые с ними происходят, они же могли подумать, что он просто разыгрывает. Ну, что человек их разыгрывает.
1: Очень такой розыгрыш, требующий длительной подготовки.
0: Так, все и
1: на несколько месяцев растянулось.
0: Уже длительно все и происходит. Это такой, как бы, может, как профессиональный розыгрыш. С одной стороны. С другой стороны, они начинают узнавать и голос, и черты лица, и как-то вот это все сопоставляет. И главный аргумент, который заставил их поверить, он все-таки написан, наверное, в 4 стихе, да? «Брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они точно ему не рассказывали.
1: Да и никому вообще.
0: Да и вообще никому не рассказывали. Это была тайна, покрытая там всеми печатями. То никто не знал, вот только они хранили это в тайне между собой. Если говорить о духовном значении этой сцены, о ее, может быть, каких-то там параллелях, то мне почему-то хочется сравнить эту сцену с воскресением Христа. Или сказать, что вот эта сцена является как бы прообразом воскресения Христа. Ну, какие здесь есть параллели? Вот смотри, был мертв Иосиф, его не было, он был мертв, а вот теперь он живой.

0: да? Как и Христос когда-то в определенный момент, но его не стало, но потом он воскрес. А ведь мы говорим, что Иосиф отчасти является прообразом Христа, потому что через Иосифа пришло спасение для его рода, для его семьи. Через Христа пришло спасение для рода Христа, для его семьи, для всех людей, потому что все люди – это дети Бога, да? А теперь смотри, какой еще момент. Смерть Христа, она фактически заложила фундамент к спасению. А жизнь Христа – это то, что то, благодаря чему осуществляется спасение людей сегодня. Живой Христос, он ходатайствует за людей в небесном святилище, он влечет их к себе, но спасение осуществляется сегодня, Бог живой. И также у Иосифа его смерть, то есть вот то, как бы вот все, он был, теперь его нет, вот то, что его продали в рабство, да, его смерть, оно тоже заложило предпосылки или фундамент для будущего спасения. А теперь то, что он воскрес для своей семьи, воскрес для своих братьев, что он теперь снова живой.
1: Да еще правитель, почти да, что да, правитель еще Египта. Практически
0: верховный правитель. Вот. Это то, через что будет осуществляться спасение, через что живой Иосиф будет осуществлять спасение, спасать свою семью через свое влияние, через свою власть, через свои возможности. Удивительная параллель, правда? Вот мне также
1: да.
0: Как-то вот однажды это вот открылось. Удивительно. Но дальше, на мой взгляд, дальше не менее важное открытие говорит о... Библейский текст повествует об очень важном открытии, которое Иосиф делает для себя. В первую очередь для себя. С 5 стиха мы прочитаем. Да? Но теперь не печальтесь. Вот я даже вот так вот себе представляю. Вот вернемся немножко назад. Значит, в 4 тексте он говорит: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И вот теперь представляешь, если бы он на этом месте остановился.
1: Да, и выдержал паузу такую, многозначительную.
0: Многозначно так бы помолчал. Вот особенно после этой фразы: «которого вы продали в Египет».
1: Да. Стража.
0: Да. Куда вы от меня ушли? Я уже проплакался. Да? Но он торопится сказать дальше, потому что он понимает, что братья его в очень большом смущении, в очень больших переживаниях и уже...
1: В ужасе, может быть, в панике.
0: Уже в ужасе, действительно, и страхе. «Но теперь не печальтесь», он говорит. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это потрясающая мысль. Насколько она глубокая, эта мысль. Да? «Вы продали меня». Но не печальтесь об этом, потому что это не вы, как бы так, да, это замысел Божий. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это восприятие страданий от людей как миссии от Бога. Восприятие того, что сделали с тобой люди, то зло, которое причинили тебе люди, ты воспринимаешь как путь, которым Бог тебя ведет по этой жизни, для того, чтобы с определенную миссию через себя осуществить, определенные задачи через тебя решить. Это глубочайшее осознание.
1: Но это так сложно. Вот в моменте как-то смириться и не пытаться там бунтовать, обвинять всех, искать виноватых. Действительно, наверное, только по прошествии времени можно это осознать.
0: По прошествии времени, и, как мы сказали, не без борьбы. Не без борьбы. Когда ты видишь вот действительно во всех обстоятельствах, через которые Бог тебя проводит, ты видишь, ты сам потом начинаешь видеть, для чего это. Ведь пока Иосифу в определенные моменты жизни было все непонятно, когда он был в доме Потифара, потом он в темнице, для чего, что, чего? Это все воспринималось как? Как загубленная жизнь фактически, да? Как... А потом такая развязка, и ты